0: Например, Кириллом Гончаровым.
1: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за Яблоко.
0: В соцсетях Яблоко выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном компании стала песня певицы Ёлки и группы Айова «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
2: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко, яблоко.
0: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
3: В каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки, а партия горожан должна быть максимально ни о чем.
0: Или делают собственные политические заявления.
4: Голосовать за партию Яблоко – это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
5: Не голосуйте за Яблоко, оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите? Господа блогеры, политические, либеральные.
6: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Но единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за Яблоко, они несовершеннолетние, голосовать они не могут.
0: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
7: Господин Дованков со товарищем еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов Яблока. Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии Яблоко, спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу, или все-таки она исходит от самой партии?
8: На этих выборах только Яблоко выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только Яблоко. Поэтому агитация за Яблоко в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
7: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
7: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал даже, партия Яблоко прямо сейчас?
9: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но как бы там ни было,

0: широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер 5 раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский, политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю... за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
1: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки. Ну и я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
0: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в 3 измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе, это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население, неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились с задачей. И региональные начальники

0: хорошо понимает. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция, выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя, способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые господином Кириенко, если будет у яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
1: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
0: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость.

0: такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть, чтобы не позволить яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся. У них есть право на демонстрацию.
1: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим. Вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот и идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркома и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
2: Россия, Путин, победа!
3: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
4: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был.
3: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
5: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
6: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
7: Молодец.
6: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
7: О, номер два.
6: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
3: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
8: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
3: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
1: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
9: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
10: У нас человек, который на передовую неделю...
9: А вам курочка нужна? Курочка в задницу так себе засуньте, нахер эту курочку, понятно?
10: Так это

0: Мне, блядь, не надо предъявлять таких, так, что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
1: Смотрите.
0: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
1: Не участвовал.
0: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
2: Не... Милонов же участвовал.
0: Я еще раз говорю.
2: Тогда... Орден мужества, герой.
0: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
1: Смотрите.
0: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
2: Иди сам туда.
3: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблока» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
4: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
3: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.

0: Цитируй свободу.
1: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
2: Был такой грех.
1: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами к критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
4: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
5: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
4: Вторые.
5: Вторые. А первые – это не любовь?
4: Да.
5: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
4: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот приезд, в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст.

конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор

0: Линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном, чтобы наконец прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
2: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
2: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
0: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да, как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально

0: со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Но мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть в спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я Абсолютно 100% доверяю Андрею.

0: Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу. Может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение. Потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про «Чик» я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся «Чики». И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят.

0: ходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного, полного метра. Я снялась еще в двух проектах, на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя, это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы. Тире, у меня не будет денег. Тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
7: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
8: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
9: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны. Был доклад СБУ, согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны – это реальная защита жизней людей. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтовой корреспонденту «Радио Свобода» Егору Логинову один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские

0: беспилотники.
1: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И за количество машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем. Стреляют, мы работаем. Опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли. А жара нас уже не испугает так точно.
0: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издания «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношение россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
2: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняют еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила. Вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином. Но ничего не вижу хорошего.
0: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передрий, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
3: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов, и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
0: Это был президент России Владимир Путин.

0: Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондентки Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
1: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Нет. Поэтому отступать, отставить.
0: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
2: Ви зацитували, що умовно це було
3: то, що було процитировано, по його словам, це був условний приказ, зв'язаний з розлічением свої чужі, тому що росіяни переодіваються в українську форму і іноді можуть кричати «Слава Україні». Так він об'яснив ту частину записи, яка касається фрази «Все, що движеться, це противник». З одної сторони, це логічно, але не логічно, якщо річ йде о дезертирах або відступаючих. Тобто, якщо це не дезертири і не відступаючі, тоді виникає вопрос. Він фактично говорить напряму, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
2: Не все обвинения.
0: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку,

0: полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческие и продюсерские факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
1: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
0: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
2: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, нет. Я думаю, нет.
0: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
3: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. Ну и плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Ну, как считаете?

0: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
1: Это фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территорией свободы и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание, там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии там, и прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы. Это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения, и студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
0: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей, сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
2: Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре Старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл Кушины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то Кушины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
3: Нет, нельзя их демонтировать.
4: Почему, как думаете?
3: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
4: Почему? Не нравится этот объект?
3: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
2: Кушины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кушинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кушины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
5: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
2: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавазе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кушинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
9: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
10: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
11: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Смерти в Украине еще не рассматривалось в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия Ria Lounge, где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абат и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Звісно, обстрели є и продолжаются щодня и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя, именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени.

0: и калибр находились у причалов. Вообще определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей, войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
0: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер» и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
2: По территории Украины это есть видео, мы его також представили в звіті.
1: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
2: Мы не разглядывали особливо его жизненный шлях.
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо

0: Помните о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска, в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, факторам риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Мы можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
2: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньше частину, на самом деле, так и есть серед загиблих.
0: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные. Более 60 человек были ранены, большинство гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, который вообще не пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах, в случае наличия подозрения в совершении военного преступления, приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
2: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
2: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Это был очень такой яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Дуже велика кількість цивільних.
2: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать

0: расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
1: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И, если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекаться к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требование, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей из Демократической Республики Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезно попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого в нашем деле Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но, учитывая ограничения украинского уголовного законодательства,

0: а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей. Да, я правильно понимаю?
0: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
1: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
10: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись

0: То есть важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
1: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение 3 лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех 3 странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну.

0: Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
1: Какова численность латвийских сил обороны?
0: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
1: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
0: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное — это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России? Угрозе.
2: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и

0: культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяют здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
0: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводится Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
0: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую

0: от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
0: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
0: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
3: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабного.

0: войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Увалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии.

0: Многие из них носят такой, скажем так, глобальный структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Восточе, Силуме, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть, ну, это, либо, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает вот такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных

0: в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем, ну, так,
1: да,
0: сущность.
1: Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да?
0: Симяя.
1: Ластамяя, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит

0: к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди, да, люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки, это именно скорее как...

0: и калибр находились у причалов. Вообще определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей, войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению.
1: Это все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
2: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны?
1: Нет.
2: Они проходят обязательную военную службу?
1: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
2: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
1: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносит

0: под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Ну, в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лабильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле, да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что, ну, это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, ну, да, для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom.

0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
1: Добрый день, Сергей. На самом деле, из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
0: Еще более.
1: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающихся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
0: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент. Есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
1: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году, и предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда, и скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии и во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
0: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
1: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это, значит, более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации с Сувалкским коридором

0: коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государству. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать 3-ю статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это 3 балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится

0: батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытка ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
1: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
0: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко», наш номер 2.
2: Яблоко, кстати, допустим.

0: допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
1: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
2: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
3: А ты помолчи, я тебя не перебивал! Понял? Ну-ка, заткните его рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
2: И кто против?
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партии. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии Washington Post пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
5: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
6: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
7: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
6: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
8: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
6: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
5: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
6: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
9: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко.
6: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
10: В каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть...

0: максимально ни о чем.
1: Или делают собственные политические заявления.
2: Голосовать за партию Яблоко. Это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
3: Не голосуйте за Яблоко, оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите? Господа блогеры, политические, либеральные.
4: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Но единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за Яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
1: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
5: Господин Дованков со товарищем еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов Яблока. Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии Яблоко, спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
6: На этих выборах только Яблоко выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только Яблоко. Поэтому агитация за Яблоко в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
5: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
5: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал даже, партия Яблоко прямо сейчас?
7: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже и посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть на самом

0: самом деле, сам по себе думский, политический фактор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, Ленин, партия, комсомол, или Россия, Путин, победа. Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю, за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут, голосуй, не голосуй, значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
1: Дмитрий, я прекрасно понимаю ваш скепсис, простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, ну и я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
0: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критического

0: настроены, европейски настроенного избирателя, способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые там, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
1: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
0: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он 3 раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
1: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу Яблоко игнорируют. В частности, частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту

0: освещение парламентской гонки. Вот и идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
1: Россия, Путин, победа!
2: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
3: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был.
2: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
4: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
5: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
6: Молодец.
5: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
6: О, номер два.
5: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
2: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
7: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действует 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
2: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
0: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
8: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
9: У нас человек, который на передовой неделю...
8: А вам курочка нужна? Курочка в задницу так все это, засуньте нахер эту курочку, понятно? Поэтому мне, блядь, не надо предъявлять таких, что вы там, блядь, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
9: Смотрите.
8: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
9: А вы
8: рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
9: Не... Милонов же участвовал.
8: Я еще раз говорю.
9: Тогда... Орден мужества, герой.
8: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
9: Смотрите.
8: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
9: Иди сам туда.
0: Но наш собеседник

0: партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
1: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот Яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах Яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за Яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
0: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля.

0: фестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз... В тот приезд, в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего... в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент России».

0: Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» — это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают.

0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю. Сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю.
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один. О чем это кино?
0: Но мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. И я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарируют человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще я не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев

0: проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
1: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
0: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
1: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
0: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
1: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть в спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется,

0: стал только боль еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он, ну, он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь, и эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, ну на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я... Абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то поспорит, скажет, что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное

0: мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите за, вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Да, это не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать.

0: на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как

0: Как это воспринимается в Латвии сегодня?
1: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС, но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
0: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
1: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
0: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
1: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач — это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС — это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
0: Какова численность латвийских сил обороны?
1: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется,

0: необходимо предпринять следующие шаги.
1: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
0: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное — это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяют здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
2: On general principles, again, yes.
0: В целом, да.

0: Да, подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самое подходящее время для включения в состав Альянса текст, стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводится Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
0: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
0: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить

0: проводить оборонительные рубежи на земле, ну и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
0: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
2: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сейма Латвии Андрис Спроц.
3: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть, но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны... Ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернулась.

0: существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и населения?

0: и Ления, скажем, подвержена российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
1: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
0: Ну, то есть это, ну, так и... скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
1: Нарвская народная республика. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что... итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем, ну, так,
0: да, сущность. Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да?
1: Симяя.
0: Ластамяя, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
1: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. А у них наверняка есть...

0: достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности. Язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе
1: Ну да.
0: вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да,
0: И
1: не
0: это
1: то, что
0: большая проблема языка.
1: люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да, я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии, что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны. Как они проходят обязательно военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковые

Реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь.

0: тарелку, которую будете брать Соловьева и что угодно.
1: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее, не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
0: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лабильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
1: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду

0: Евгению Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле... Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, если там может быть какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы. Как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что ну, все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там, 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, ну, не завоевать страны Балтии, но это просто не получится здесь.

0: здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
0: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про который придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела,

0: абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть там партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008-го года на территории страны механизированной бригады Бундесвера со своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек. 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ, согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны — это реальная защита жизней людей.
2: Життя людей.

0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтовой корреспонденту «Радио Свободы» Егору Логинову один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
1: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И за количество машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем, стреляют, мы работаем, опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли, а жара нас уже не испугает так точно.
0: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще, компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издания «Soto Vision» мнение, стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношение россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
2: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняют еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила, вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином, но ничего не вижу хорошего.
0: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином.

0: бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания Soto Vision. А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передрей, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
1: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
0: Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондентки Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому дереву правды, избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
2: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Поэтому отступать, отставить.
0: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
3: Вы зацитировали, что умовно это было...
4: То, что было процитировано, по его словам, это был условный приказ, связанный с различением «свои-чужие», потому что россияне переодеваются в украинскую форму и иногда могут кричать «Слава Украине». Так он объяснил ту часть записи, которая касается фразы «Все, что движется, это противник». С одной стороны, это логично, но нелогично, если речь идет о

0: дезертирах или отступающих. То есть, если это не дезертиры и не отступающие, тогда возникает вопрос. Он фактически говорит напрямую, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
1: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке, известный в Украине блогерши Марии Барабаш, о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческие и продюсерские факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
2: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
1: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
3: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так

0: случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, как бы нет. Я думаю, нет.
1: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
2: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. Ну и плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, ну, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые, ну, требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, ну тут это, наверное, ну какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
1: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
3: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территории свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и тому прочее, прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте, там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения. И студент может ее принять.

0: согласен, можете не согласиться, но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
1: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей. Сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
2: Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
3: Нет, нельзя их демонтировать.
4: Почему, как думаете?
3: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
4: Почему? Не нравится этот объект?
3: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
2: Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
5: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
2: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавадзе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
1: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящий

0: Все время в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: В эфире «Радио «Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры, но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных, тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
8: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователей из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
9: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян Большой Соловецкий этап. Это 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
7: А откуда такая точность?
9: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуция, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Славками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Славках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
7: А вот что, кстати, им официально отвечали?
9: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД, родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было Никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу.

Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть словецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены.

0: Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
1: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
0: В поиске Соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
0: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
0: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
2: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
0: Приехала прокуратура.

0: прокуратура. Мы говорим, вот, нашли массовое захоронение. А они говорят, докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую, как бы, сглаженную яму. Да, и сказали, вот это. Хорошо. Солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
1: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
0: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что, когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
0: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
1: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
0: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотри.

0: смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
1: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Килин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
0: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирается.
1: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря, их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома – это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
1: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операции большого террора было приказано проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только

0: отечественники и родственники приехавших. Но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
1: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
6: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
5: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко» – наш номер два.
7: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
8: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
6: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
9: А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
6: И кто против?
10: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
11: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
12: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
13: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
12: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
14: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой

0: атаки, дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
1: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
2: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за Яблоко.
1: В соцсетях Яблоко выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы Ёлки и группы Айова «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
3: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко, яблоко.
1: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
4: В партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки, а партия горожан должна быть максимально ни о чем.
1: Или делают собственные политические заявления.
5: Голосовать за партию Яблоко – это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
6: Не голосуйте за Яблоко, оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите? Господа блогеры, политические, либеральные.
7: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за Яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
1: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
8: Господин Дованков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов Яблока. Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии Яблоко, спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
9: На этих выборах только Яблоко выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только Яблоко. Поэтому агитация за Яблоко в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
8: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
8: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал даже, партия Яблоко прямо сейчас?
10: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, вводится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этом на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейских мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
8: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис, простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, ну и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
10: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет

0: воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах. И, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из многих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый, огромная часть потенциального яблочного электората, выборы, гордо и глупо проигнорируют. Ну уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые господином Кириенко, если будет у яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
1: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
0: Да, конечно. Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а Псков нейтрализовать. Он понимает,

0: Бывает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все. Больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломку себе, чтобы не упасть, чтобы не позволить яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
1: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот и идут эти выборы, но и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
2: Россия, Путин, победа!
3: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
4: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был.
3: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам у части антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
5: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
6: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
7: Молодец.
6: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
7: О, номер два.
6: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
3: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем в 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
8: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
3: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
1: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, поизучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее.

0: Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии. Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
1: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
2: У нас человек, который на передовую
1: неделю... А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу все это, засуньте нахер эту курочку,
2: работает,
1: понятно? Поэтому
2: работает.
1: Мне, блядь, не надо предъявлять таких, что вы там, блядь, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
2: Смотрите.
1: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
2: Не участвовали.
1: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
2: Не... Милонов же участвовал.
1: Я еще раз говорю.
2: Орден мужества, герой.
1: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
2: Смотрите.
1: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
2: Иди сам туда.
0: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
3: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Вот прекрасно. Иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот Яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, покоящаяся на иностранных агентах Яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за Яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
0: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1,5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ. Согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны – это реальная защита жизней людей.
2: Життя людей.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены

0: Выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтовому корреспонденту «Радио Свобода» Егору Логинову один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
1: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И за количество машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем, стреляют, мы работаем, опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли, а жара нас уже не испугает так точно.
0: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издания «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношения россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
2: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняют еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила, вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином, но ничего не вижу хорошего.
0: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передри, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
3: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов –

и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром.

0: одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
1: Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондент Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
2: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Поэтому отступать, отставить.
1: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
3: Ну, вы зацитировали, что умовно это было...
4: То, что было процитировано, по его словам, это был условный приказ, связанный с различением «свои-чужие», потому что россияне переодеваются в украинскую форму и иногда могут кричать «Слава Украине». Так он объяснил ту часть записи, которая касается фразы «Все, что движется, это противник». С одной стороны, это логично, но нелогично, если речь идет о дезертирах или отступающих. То есть, если это не дезертиры и не отступающие, тогда возникает вопрос. Он фактически говорит напрямую, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
3: Не все звинувачи.
1: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии».

0: По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческий и продюсерский факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
1: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мной объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
0: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
2: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, нет. Я думаю, нет.
0: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
3: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. И плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тут это, наверное, какой-то тот водораздел, когда мы

0: вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
1: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
2: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территорией свободы и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и прочее, прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения. И студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
1: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей, сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.

0: Швили.
1: Так называемый Кушиный архитектурный комплекс в центре Старого Тбилиси на площади Европы должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл Кушины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то Кушины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
2: Нет, нельзя их демонтировать.
0: Почему, как думаете?
2: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
0: Почему? Не нравится этот объект?
2: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
1: Кушины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее, но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кушинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кушины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
3: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
1: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавазе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кушинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
7: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
8: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
9: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение». Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го. Часть вторая. Эфир 17 августа 98-го года.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy. Po slové noci, která dozad bodá dýku.
3: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
4: Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
1: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава, 666.
5: У микрофона
6: Джованни Бенци
5: и Елена Коломиченко.
6: Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
5: Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
6: Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
5: Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19.10 и суббота в 14.10 с повторениями в течение недели.
6: Время московское.

0: «Радио Свобода». У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Zavřel si vrátka.
1: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
2: Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
3: Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
2: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены Политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск, предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».

0: Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армии генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. «Вултава-666».
1: Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
2: Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 68 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армии, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.

Заявление президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.

0: Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, да, что я смогу в ваш дом войти.

0: и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму. Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
1: Нам сбива надея, мы пили сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
2: Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
3: Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ.
0: Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ на вступление. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали. А избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
2: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно.

0: ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
1: Так вас ту мамы, братцы, с крве Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас ту мамы, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už без шеріку, však díky за железné голубички миру, а díky за полипки с хутí хорських мандлі, в країне прелюбезне завраждили віру. На цесте руде шипки.
2: Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
1: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
3: В августе 1968 года Пражская весна кончилась. Пришло время других песен.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Продолжим через 2 минуты.

поверх барьеров, отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь поверх барьеров. Первый раз в эфире в 21.10 с повторениями в час 10 ночи, в 9.10 и, кроме понедельника, в 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала «Даунбит», бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Влтава, 666.

0: Из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года, министра обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и северо-восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции, работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководства в центре стоят те же руководители, а поэтому трудно от них ожидать изменения политики и проведения конкретных мероприятий.
1: Рассказывает Винник Шилган.
2: Знаете, что такое пятая колонна? Это название тех, которые остаются в городах и в странах, но и служат другим, тем, которые окружают эти города. А это осталось и у нас. Везде таких людей найдете. Весной Дубчек ушел с этого поста и занял его Гусак. Вот это именно человек-оппортунист из пятой колонны. И таких было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые еще до августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор. Простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.

0: Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров. Ему слово.
1: Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военное, министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии, что делать. Я предложил из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Ебшеву. Алексей, а что я тебе говорил? То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. Я дольше и больше всех находился в Чехословакии, более 3 месяцев, и у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов не только интеллигенции, той агрессивной, но и, вообще-то, лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был. А как это осуществить? Было определено договором от 16 октября между правительствами.
2: Из выступления генерала Майорова на заседании военного совета центральной группы войск Чехословакия, ноябрь 68 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина, укреплять дружбу с чехословацким народом, безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
3: Был грозный этот стат, лишь мусел си садивать.

0: величенство кат.
1: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников,

0: ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
1: С ушклепком дьябел видел про каждого подил. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
2: В книге «Воспоминаний вторжения» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. «И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева. Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
3: Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность. Но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал.
2: Рассказывает Винек Шилган.
4: Ничего, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом экономики и промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой. Потому что экономика и политика – это очень близко себе вот этой тематике. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы, детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену. Преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековье просто. Пришло средневековье, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
5: Фрагмент из книги Сдена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главной.

важным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства

0: только путем насилия даже против союзников.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666.
2: Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе чехословацкой компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не Тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС. Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия. На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории, но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
3: При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись, увеличив в 2 раза». То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва первой степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
1: Через 4 года после вторжения, осенью 72-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии, в 77 военных гарнизонах, он оставил 100 000 советских солдат и офицеров. Надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
3: В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу, когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. В Прибалтике должно быть все спокойно. Вот была задача.

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
1: Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь, под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
1: «20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал.

0: Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
1: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
8: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
7: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
9: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
7: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
10: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
11: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
10: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко» – наш номер два.
12: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
13: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать.

0: за партию «Яблоко».
1: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
2: А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
1: И кто против?
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил, в федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
4: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
5: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
6: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
5: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
7: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
5: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
4: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
5: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
8: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко.
5: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
9: В каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
5: Или делают собственные политические заявления.
0: Голосовать за партию «Яблоко». Это безумно важно. Это единственное.

0: партия, что выступает против войны.
1: Не голосуйте за яблоко, оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите? Господа блогеры, политические, либеральные.
2: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Но единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
3: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
4: Господин Дованков со товарищем еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко», спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу, или все-таки она исходит от самой партии?
5: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир. Поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». Поэтому агитация за яблоко в интернете – это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
4: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
4: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал даже, партия «Яблоко» прямо сейчас?
6: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже и посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский политический актор является...

0: является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, Ленин, партия, комсомол, или Россия, Путин, победа. Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейских мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом, прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут голосуй, не голосуй, значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
1: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки. Ну и я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодело ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
0: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет в «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в 3 измерениях. Это первое. Для власти самое важное – это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим 3 параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе.

0: ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые да, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
1: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы. И вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
0: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он 3 раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить Яблоку вдруг провести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся. У них есть право на демонстрацию.
1: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим. Вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу Яблоко игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот и идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру

0: прокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат, Журавлев, вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
1: Россия, Путин, победа!
2: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии не голосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
3: Некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на бар на Донбассе из вас не был.
2: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
4: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
5: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
6: Молодец.
5: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
6: О, номер два.
5: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
2: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
7: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
2: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
0: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
8: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы...
9: У нас человек, который на передовую неделю...
8: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте нахер эту курочку,
9: это
8: понятно?
9: Работает,
8: поэтому мне, не надо предъявлять таких, что вы там, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
9: Смотрите,
8: вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
9: Не участвовал.
8: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
9: Не... Милонов же участвовал.
8: Я еще раз говорю.
9: Тогда... Орден мужества, герой.
8: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
9: Смотрите.
8: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
9: Иди сам туда.
0: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию.

0: фракцию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
1: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
0: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему...

0: Мы, эмигранты так называемой первой волны, оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть-чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал Это французский Джойс. На

0: Горьком сразу авторы возмутились, что это такое, и давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бисетт ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интерес, и я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бисетт была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бисетт суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бисетт. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бисетт и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бисетт», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними со всеми познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бисетт выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю,

0: знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
1: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила.

0: Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
1: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
0: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесед не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
1: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь, я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое. И очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
0: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
1: Да.
0: Но давайте расскажем, какие причины. Вы ведь не были ни активистом оппозиции, и, как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
1: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг.

0: наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекст,

0: место, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность, то есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монд» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет

0: стирать память о том, что она натворила. Такими, другими, любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственно участие, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут и вот так задушат.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
24: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Сегодня передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Программа «Мы за границей», запись 27 сентября 1978 года. Часть первая. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
25: Радиожурнал «Мы за границей».
26: Когда я вернусь и прямо с вокзала разъясню,

0: город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем поэту Максимилиану Волошину. Точнее говоря, даже не самому Волошину, а его дому в Коктебеле, в Крыму.

0: Этот дом, построенный еще до революции, чудом уцелел до наших дней и служит местом паломничества. Сюда, к этому дому в Коктебеле, съезжались и съезжаются те, кому дорога память о русской поэзии начала XX века, и кто хотел бы восстановить распавшуюся связь времен, вопреки всем историческим разрухам и погромам. И хотя Максимилиан Волошин давно умер, его дом остался каким-то очагом и символом культуры, русской и всемирной, символом духовной свободы, религиозного гуманизма и мудрости. Дверь отперта, переступи порог, мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветр, живет глухой раскат, волны, взмывающий на берег плоский полынный дух и жесткий треск цикад. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Так писал сам Волошин о своем доме в Коктебеле в стихотворении «Дом поэта», которое стало его поэтическим завещанием. Написанное более полувека тому назад, оно до самого последнего времени не появлялось в печати, но ходило в списках. Стихотворение Волошина «Дом поэта» явилось предзнаменованием российского самиздата и содержало девиз, который можно было бы поставить эпиграфом к истории новейшей словесности. «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Таков дом поэта в прямом и в переносном значении. Прошло много лет, и этот дом ожил. Об этом написала очерк Наталья Рубинштейн, очерк, который так и называется «Дом без поэта». Она рассказывает о доме Волошина в Коктебеле, о доме, который сохраняет память о своем хозяине, честь сохранительницы. И продолжательницы, и дома, и дела Волошина принадлежала его вдове Марии Степановне. Очерк «Дом без поэта» и начинается с обращения к ней, недавно умершей хозяйке дома. Обращение это написано уже за границей. У микрофона автор Наталья Рубинштейн.
1: Пиши мне так. Крым, Коктебель, дом поэта Волошиной. Марья Степановна, но ведь так не дойдет. Напишешь, тогда идет. 3 года прошло, а я так и не написала. А теперь уже некуда писать. Я думаю, в день смерти Марьи Степановны Волошиной 10-е годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Марья Степановна завещала дом в дар Феодосийском краеведческому музею. Но музей – только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марье Степановне дом был не памятник, память, не склеп, склон, по которому медленно стекала отставшая от общего потока капля времени.
0: Мария Степановна Волошина немного не дожила до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь, все 45 лет, что провела в Коктебельском доме одна без него. 45 лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, не годятся ни подвиг, ни подвижничество, а вот если так, продолжение. Она была постскриптум к его судьбе, продолжение живого присутствия поэта в длящейся без него жизни. Она продлила его земной век до столетия, и только теперь вместе с ней он окончательно ушел от нас. Что остается вообще после ухода поэта? –

0: только ли стихи? Так от Пушкина досталась нам эпоха. Поэты, говорим, пушкинской поры. Театр пушкинского времени. Ближе к нашему времени от поэта остаются две вещи – стихи и мученическая биография. И еще иногда вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы, правда, ей еще и при жизни супруга, могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют ни дюжинных, ни женских качеств. Дело в высшей степени ответственное. Выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей. По смерти Максимилиана Волошина от него остались стихи, статьи, акварели, дом и Мария Степановна. Все вместе взятое – это и есть самое полное собрание его произведений. И дом помнит.
1: В мастерской мольберты, кисти, палитра Остроумовой Лебедева и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги, издательства Маркса, братьев Собашниковых, гржевинские сборнички. Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя. Макс притащил однажды с моря, кричит: «Маруся, я нашел кусок корабля «Одиссея».» Иосиф Абгарович Арбели подтверждает: кусок обшивки античного галеона. И никогда не говорилось, не трогал руками. А говорилось так: ну что там опять бестолку по полкам шарить? Взяла бы тряпку. Хороша я слепая, грязь не вижу. А все лучше вытерла бы пыль. А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками. Наклеят этикетки и на картонке напишут: руками не трогать. Возле белого гипсового лекота и ах, вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках. Не заходить. А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таях мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева? В доме Волошина не заботились ни о хорошем стиле, ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибера, на стенах Багаевский и Остроумова, а вот прижата к стене кнопка открытка, репродукция с Венеры Боттичелли. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилась. Приглянулась хозяину, да так и осталась. Но единство и стиль были. Так всегда бывает, если дом не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившей его личности. Ну, теперь соберутся музейщики спорить об интерьере, что характерно и что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле. А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов. Родные, гимназический друг Пешковский, тот самый, что русский синтаксис в научном освещении, Марина и Ася Цветаева, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. Теперь начнут рассуждать, кого надо знать, кого не надо. Это имя ничего не говорит советскому человеку.
0: Еще при Волошине в дом пришла весть о расстреле Гумилева, без него, о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени. Дом превращался в остров памяти. В городах, в библиотеках, музеях, издательствах делали вид, что и теней этих не было. Там снимали портреты, вымарывали имена из оглавлений –

0: изымали с полок книжки. Память жила только тут, в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял не подвластный абсурдным наваждением настоящего. Воля маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его. Безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в Коктебельском краю. Профиль его с очевидностью, именно его профиль, не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство, нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи? Продолжает Наталья Рубинштейн.
1: В доме и при Максе, и после всех звали по именам, и больших, и маленьких. Близкий Марью Степановну зовут Маруся. Я с ней не была близка, но мой 4-летний сын, видно, был. С утра, как другие дети, «хочу на море», он заводил: «пойдем к Марусе». Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали. Поговорим, беседы их не очень длинные, всегда протекали наедине. И сын никогда не умел или не хотел их пересказывать. Маруся, тебе что-нибудь говорила? Нет, мы просто разговаривали. Про что? Ну, про все. Я боялась, что он утомляет ее. Сил у Марьи Степановны последние годы было уже немного, но она возражала. Пусть приходит. Пусть дышит домом, запоминает. Да что он может запомнить? Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Дань, меня, когда я уйду? А ты куда уйдешь? Куда все мы должны уйти? И я тоже? И ты? Нет, Танька напрягается, я не уйду. Ну, как хочешь, оставайся, если так.
0: Говорит «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Мы передаем сегодня литературный очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта» о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. На мой субъективный взгляд и вкус, это лучшее, что было написано о Волошине после Марины Цветаевой с ее прозой «Живой о живом». Но Цветаева рассказывала о живом поэте, который строил и наполнял собою этот дом, превратившийся в легенду. А теперь у Натальи Рубинштейн речь идет о доме, опустевшем в наше время и, тем не менее, продолжающем жить на правах мифа или последнего убежища русской поэзии и культуры начала века. Я употребляю слово «миф» не как выдумку или фантазию, но в цветаевском смысле. Миф и мифотворчество – это извлечение из конкретного человека его основы, его сущности. В этом смысле миф – это не ложь, но это самая глубокая и подлинная правда о человеке, хотя и скрытая под напластованиями, под поверхностью внешних явлений. И Цветаева творит в честь Волошина миф и делает это в соответствии с поэтической человеческой натурой самого Максимилиана Волошина, великого мифотворца, который и собственный дом, и Коктебель, и Крымское побережье превратил в продолжение своей личности и судьбы вплоть до физического сходства камней со своим призванием и обликом. Продолжает Наталья Рубинштейн.
1: В лето 70-го года Коктебель был особенно плотно забит. Одурманенные сумасшедшими доходами хозяева сдавали уже не только комнаты и сараи, но даже койки во дворе под деревом. Лачуги облупленнее и беднее я еще не видала в богатом Коктебеле. Шура звали хозяйку, худую мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающим над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую, замок амбарный. Еще рукомойник во дворе, да чтобы ребенок в огород не лазал. «Неказисто живу», — сказала Шура. «Через 3 дня чего получше найдете, съедете, небось». А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Едва устроились, и пошли мы в дом. Марья Степановна выслушала Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая сама горит, а не от выключателя, и мой лирический репортаж о бедной старушке. И вдруг сказала: «Это вы Настамова? Возле бани, что ли, сняли? У Шурки домиком?» «Да-да, конечно, платочек домиком, бровки домиком, ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли, вот именно, Шурка домиком». «Ох», — сказала Марья Степановна, — «уморите вы меня, бедная старушка». Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения. «Это Шурка домиком, первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня здесь пряталась. Ну, теперь хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропьет, держать будет. Ну, а пропьет — выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли. Я ж тут весь поселок знаю. Я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала. Здесь 10 лет, кроме меня, медика-то не было. И пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок. Хватало, видно, у нее сил сразу жить двойным временем, минувшим, Максовым, и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, как беспомощным роженицам. Вечером Шурка домиком, выпивши, но не очень, причитала мне: «Ой, да зачем же вы так меня опозорили? Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала? А я ж и не знала. Вы сказали бы, с волошинскими и разговор другой. Да не бойтесь, вы живите сколько хотите. Я Марьи Степановны друзей обидеть не могу. Я Максимилиана Александровича еще как помню. Кто Марусю без него обидит, с того не на том. На этом еще свете спросится». 2 недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде рассевшийся по побережью, и самые следы палаток выжигали огнем. Холера была уже и в Феодосии. И опустел Коктебель. Опустел совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Исчезли лежбища загорающиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за 5 минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов, вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами длинный ряд волошинских акварелей. В безлюдье, остречем всегда, ощущалось драматическое напряжение Карадага. Точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя садом чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка. И несомненно было, что да, что правильно. А там, между камнями, вход в Аид. Арка эта запечатлена на одном из пушкинских крымских набросков и на множестве волошинских акварелей. На одной такой он сделал надпись: «Эти места незабвенны уж тем, что однажды Пушкин на них поглядел, кораблем проплывая в Гурзуф». Немногие задержавшиеся в холерный август в Коктебеле, мы радовались тишине и безлюдью. В доме тоже поредело, уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до сентября, а в сентябре гостей не предвиделось. Крым был для въезда закрыт. 4 месяца в году била жизнь ключом в доме. Встречалась Марья Степановна с старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, лето каждое, приносила ей новые знакомства. И она удивлялась и радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса в поколении, но и читатели его в потомстве. И так
2: 4 месяца в году. Но теперь раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты

ты, Марья Степановна, была одинока. И так много лет. И уже много лет, как к одиночеству добавилась немощь. 100 мест было в России, куда звали ее провести зиму. Рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но дом оставить было невозможно надолго. И осенние штормовые ветры, и зимние холода Марья Степановна коротала одна. Редкие и желанные были зимние гости. Проходила, ночевала в доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс. Нам голосом юным хозяйка седая старинную песню поет. На Рождество Марья Степановна зажигала в доме свечи. За каждого, кто бывал когда-либо в доме и умер уже.

0: свеча, и за Сережи и Фрона свеча, и за Белого свеча, и за Мандельштама свеча, и за Оренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за много, много свечей. С каждым годом все больше. Да я уж привыкла одна. А что холера пришла, так что ж, когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю, и никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить, и долгов своих не считать природе, и о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнится немного, если сумеют. Ты купи бутыль здешнего вина красного и пейте в день по стакану. И мальчику тоже, полстакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары виноградари полагали. И вроде не болели в холеру.
1: Недаром поставил Волошин свой дом именно здесь, в Коктебеле. Для нас теперь это модный курорт. А для Волошина Крым вообще, и Коктебель в особенности, это скрещение всех путей истории, всех эпох. Это сосредоточие земли. Это воплощение и Древней Греции, и Новой России, и римской цивилизации, и мусульманства. Это первобытный вход в Аид и взрывы революции. Это история, превратившаяся уже в географию. Отсюда Волошин смотрит на всемирную панораму с удивительной веротерпимостью, так же, как смотрит на кровавую современность из перспективы других веков, будучи, по выражению Марины Цветаевой, не созерцателем, но событийником исторических катаклизмов. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европа и Россия. Гражданских смут горючие стихии развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Дом Волошина, как посмертное продолжение его поэтических заветов, насыщен памятью обо всех и обо всем, что его населяло когда-то. Поздние потомки, мы приходим сюда с единственной целью и надеждой – протянуть эту нить немного дальше, от него к нам, от нас к тем, кто следующий.
2: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Часть вторая. Программа «Мы за границей», запись 4 октября 1978 года. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
12: Радиожурнал «Мы за границей».
0: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
13: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Наша сегодняшняя передача называется «Дом без поэта» по названию очерка Натальи Рубинштейн о доме Волошина в Коктебеле. С этим домом очень многое связано в истории русской культуры начала XX века и в истории нового, молодого поколения русской интеллигенции, нашедшего здесь, в Коктебеле, как бы островок живой памяти о поэтическом прошлом России. Хозяйкой и хранительницей дома в течение многих лет была вдова поэта Мария Степановна Волошина, недавно скончавшаяся. Ее стараниями этот дом, дом уже без поэта, словно продолжал дело жизни и личности Максимилиана Волошина по собиранию культуры и осознанию путей мировой истории. Просто сам дом этот был поставлен как будто на распутье эпох и народов, и поэтому даже в нынешние времена в нем переплетались самым причудливым образом веяния, вкусы, моды и события, казалось бы, несовместимые. Ведь дом этот, как остров, омывается океаном истории, давно прошедшей и сегодняшней, истории смешной и жестокой. Очерк «Дом без поэта» о Марии Степановне Волошиной читает автор Наталья Рубинштейн.
14: Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение. Утро туманное, гори, гори, моя звезда. Мне нравится все. И что фортепиано расстроено. И каждый раз говорится, что надо бы из Феодосии привезти настройщика. И аккомпанемент моря однообразный и сильный. И это слабая, но настойчивая, постоянная попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на набережной – транзисторными шлягерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой –

0: под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконами абажуром, по очереди читают что-нибудь невероятно длинное. Соборян Лескова. Но на завтра кто-то предлагает. «Марусь, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, приведем вечером?» Затея эта кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Майи Степановны известна. Дело это может кончиться скандалом. Парень поет хорошо, здорово поет. Вылитый Высоцкий, с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен, а на нейтральной полосе цветы. Мне этот день не забыть никогда. Штрафные батальоны. Пожалуй, скандала не будет. И вдруг, Марья Степановна, я еще другие песни спою, вы не рассердитесь? Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Ну что ж такого, что наводчица? А мне плевать, мне очень хочется. Вы это поете? Говорит Марья Степановна. Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу мне нравится. И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой. Когда говорят, что не стоит пить кофе поздно. А мне плевать, мне очень хочется. И когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку. А мне плевать, мне очень хочется. Она вообще не любила слушаться. И хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных разносами, скандалами и бунтами. И бывало временами чудовищно несправедливо к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом. Самодурка я, да. Жизнь меня не баловала, а вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и с молоду характер был ни к черту. Я и дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом, но приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уже закопала. И Теах закопала, и другое все. И все почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу, я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери. Мутр я, понимаешь, мутр. А ты вор, вор. Ну, он видит, что сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел. Я раз сказала, как-то вы, Марья Степановна, дом от немцев, от разгрома уберегли. Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась. Ха, скажешь тоже от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла. Я и сама удивляюсь.
1: Итак, одинокая старая женщина, вдова Максимилиана Волошина, сохраняет его дом, потому что сам этот дом давно уже превратился в хранилище исторической памяти и продолжает выполнять роль аккумулятора истории. И не только один дом, но и Коктебель с его пейзажами неотделим уже от Волошина, как его произведение. Ведь в понимании Волошина, и это осталось лежать каким-то отпечатком на его доме, Крымское побережье – это сама земля-проматерь, начало-начал. Это самая древняя земля первых дней творения, архаическая, догомеровская Греция, на которую затем легли напластование многих культур и народов. Отсюда такая привязанность поэта именно к этому дому, к этому клочку земли, расположенному на стыке двух горных хребтов. Отсюда его укорененность на этой каменистой почве, насыщенной геологическими и историческими породами. Об этом он писал в своем стихотворении 26-го года «Дом поэт». «Доселе грезят берега мои смоленые ахейские ладьи, и мертвых кричит голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата, от римских блях до эллинских монет, до пуговицы русского солдата». Таким образом, Коктебель для Волошина как центр земли и скрещение всех путей и эпох,

Это точка, откуда видны и прошлое, и будущее. Из своего дома Волошин смотрит на мировую историю, как будто с высоты птичьего полета. И когда началась Первая мировая война, а затем революция и война гражданская, это не было для него какой-то неожиданностью. Это было взрывом тех же извечных стихий, которые до времени дремлют в недрах земли и потрясают ее циклами перемежающихся катастроф. После революции Волошин никуда не уехал из своего Коктебеля, но, оказавшись над схваткой, следил со своей башни за ужасами той эпохи, как созерцатель всечеловеческой, всей исторической драмы. Крым во время гражданской войны переходил из рук в руки. То побеждали белые, то красные, и за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на современность из перспективы других веков, как на очередное проявление всемирно-исторической трагедии. Но его позиция созерцателя и мудреца не мешала ему сочувствовать и помогать каждому, кто в данный момент гражданской междоусобицы подвергался опасности, будь то красный или белый. В его доме находили убежище, преследуемое обоих станов. И Волошин старался помочь каждому отдельному человеку, независимо от его партийной принадлежности. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища как храм и растворялся только беглецам, спасавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлю поэта, убежище, защиты и совет. Но вот улеглись бури и страсти истории. Какие же новые тени бродят вокруг дома Максимилиана Волошина и заглядывают сюда? Читаем очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта». Дом Макс подарил Союзу писателей принудительно добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями. Подарить значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Впрочем, среди коктебельских отдыхающих всегда жило желание видеть Волошинский дом своим, уже омузеянным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как Яснополянский дом Толстого, Михайловская или Тарханы. Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов. Самостийные экскурсанты и точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же у нее на глазах по праву истинных наследников. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться, выселить, чтобы не мешало. Да в крутые прежние дни упустили. Кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу? А уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать. Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе, то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов. Да и начальству из Дома творчества не всегда откажешь. От него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать, и рассказывала. И о Максе, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках. Вот группа рязанских писателей интересуется, слушает, ну и вопросы задает. А пенсию Марии Степановны получаете от советской власти? А как же? От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени 200 рублей старыми деньгами. Но тут уж кто-то попроще изумлен.

Она ахает. Да как же вы жили на такие деньги? А на милостыню, безо всякого выражения отвечает она, Максовых друзей подаянием. И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась.

Пошина. И пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал просить читать. А Мария Степановна как раз была не в духе. «Я даю читать сочинение Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть считала, что их можно читать каждому, она бы их и издавала для каждого. Так что я не могу допускать любого». «Но, Мария Степановна, — возразил, не обидевшись Миш, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача?» Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам, оказывается, юноша, христианин и философ, и один из самых глубоких собеседников за последнее время. Не пустым пришел к Максу. Она всегда считала, что приходит не к ней, а к Максу. И жила она для того, чтобы продолжался дом, а в доме Макс. Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали, эту запись было особенно трудно восстановить. И вдруг затрещало, закудахтало. Сквозь помехи техники и времени силился пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед, и сила ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в голосе вздрагивающий, вспархивающий, высокий, похожий на женский голос. «Не прикасайся до наших пожарищ, прикосновение, смерть. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая купина». Потом все очень ругали москвичей, что они не предупредили Марию Степановну, и она от неожиданного переживания потеряла сознание. «Вот так», — сказала она несколько дней спустя. «После смерти Макса я все думала, как же мне жить и зачем. И немного времени прошло. Я тогда часто ночевала на скамье возле его могилы. Дома сон совсем не приходил, а там засыпала. Ну, раз увидела его во сне, то есть не знаю, как это сказать, увидела ли». Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась и записала дома. Стала сличать. Может, старые какие стихи приснились из тех, о которых не знаешь, что помнишь их. Все перебрала. Нет таких стихов. А ночные стихи, вот они, каждому слышно, Максовы стихи. Стихов этих я, к сожалению, не помню. Но ведь лежат они там, в доме, записанной рукой Марии Степанны с ее пометами. Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию. Говорит «Свобода». Мы передаем литературный очерк Натальи Рубинштейн о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Когда-то при жизни поэта дом этот служил вместилищем исторической памяти и культуры. Построенный как бы на перекрестке многих дорог мировой истории, дом унаследовал какие-то черты своего хозяина, поэта и мыслителя. И вот в наши дни история продолжает вторгаться в это одинокое убежище, которое живет отдаленным прошлым, храня память о старом владельце и о поэзии начала века. В очерке, который мы предлагаем вашему вниманию, и рассказывается о судьбе дома,
и о судьбе его хозяина.

0: хозяйки и последней хранительницы, и вдовы поэта Марии Степанны, уже в условиях новейшей советской современности. Читает автор.
1: Власть Коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, когда-то начатый из деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттабальдовной, превратился к нашим дням в большой тенистый парк, единственный в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него простым смертным был закрыт, поскольку низ Волошинского дома со всеми пристройками принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и не писателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражница, проверявшие пропуска. Но как пропуск работала и фраза «Мы к Марии Степановне». Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово – «стыдно». Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно. И мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Карадаг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать вход по пропускам, что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя не сильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила: «Стыдно, не привыкла за столько лет».
0: Дело, конечно, не в привычке, а в нравственном принципе, который сохраняется, несмотря на все катаклизмы и повороты истории. «Стыдно» – это значит, человек несет ответственность за все, что происходит вокруг него, даже если сам он в этом стыде не повинен и лично к нему не причастен. Вот правительству, например, не стыдно, а Марии Степановне стыдно за то, что творит правительство. И это есть нравственность.
1: Утром рано, в августе 68-го, забарабанил в дверь нашего сарайчика Левка. «Вставайте, наши танки в Праге». Мы пошли в дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре которого была вытянута игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения в Чехословакию уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке несся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали: «Не ходите к Марусе, она радио слушает». Она вышла потом все с тем же самым словом «стыдно», только на этот раз добавила «стыдно мне». И кто-то из самых близких и давних возразил: «Почему тебе? Это не наше. Им стыдно». Она ответила с видимым раздражением: «Мое и твое. Мне больше всех стыдно». А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд и получен отказ. Три последних года в России были для меня годами прощания. Я еще жила в привычном дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им оставаться, мне уезжать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае и одна. Я знала Восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидала его цветущим. Белорозовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по-зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня, Коктебель, прощаясь. Но в дом не ходила. С набережной видно было, как сидит Марья Степановна в плетеном кресле на веранде. Иногда одна, иногда с кем-нибудь. Меня она не видит. И хорошо. Что ж я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда? А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка. Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет, ты же знаешь. И она обижена. Что же она так обо мне думает? Оставался нам в России еще год. Замечателен он был тем, что тяжестью своей и чудовищными происшествиями как раз довел меня до внутреннего принятия идеи отъезда. Так вышло, что, несмотря на непонимание и упрямство, я смогла еще раз увидеться с Марьей Степановной и говорить с ней. Она уже знала о наших делах от знакомых, но потребовала подробного рассказа. И опять я услышала, что с людьми делают. Стыдно слушать. Ох, как стыдно. Уже несколько дней Марья Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Лежала в постели, говорила с трудом. Ну вот, дети, своего добились, и уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань. Первый ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил, как надо, ну и иди за ним. Ему виднее, где детей растить. Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было, только дом. Здесь уже 60 лет нет жизни, и еще 160 не будет. Ты Некрасова читала? Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. И там, в Израиле, уж подавно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы, в гости бы съездила, а что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье. Так мы уехали в Израиль из России 10-х годов. И эта старая Россия простилась с нами, пожелала нам счастья и благословила нас на прощанье.
2: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
3: Это был радиожурнал «Мы за границей».
4: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой.

0: формулировкой времен ГУЛАГа 10 лет без права переписки.
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости в условиях военного времени можно сразу

0: уже поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4 тысяч военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
1: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
0: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное — это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы, но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип – гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО плюс? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО плюс или НАТО 2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России? Угрозе.
2: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех

0: участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
2: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
2: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
3: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
2: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейской европейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания. Агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
2: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
3: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война? Накрутка этой угрозы? Или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть, но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны... Ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того,

0: как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морских.

0: морского флота, различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарва, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами, скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов Нарвская
0: народная республика. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так, сущность.
1: Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере?

0: Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
1: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например, да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
0: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки, это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да, я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии, что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Нет. Они проходят обязательную военную службу?
1: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот.

0: вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там, месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Ну, в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву.

Чего? Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные

0: После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгению Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в
1: Да.
0: парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой
1: Да,
0: русскоязычной
1: имперской
0: общности
1: традиции.
0: и имперской границы. Я думаю, что, ну, это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет
1: Ну да.
0: для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной? Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация
1: Да.
0: и как она будет выглядеть, скажем так, через там одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее
0: Безусловно.
1: Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте в русском мире, о русских мирах, наверное, во
1: Да,
0: множественном числе.
1: Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор
0: Спасибо.
1: Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может
1: О!
2: быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее острый.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что, ну, все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша.

0: Там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, ну, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы: ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
0: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельную смерть, будет считаться смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского
1: Да.
0: договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать 3-ю статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, и как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и
1: Да.
0: которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это 3 балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати,

0: Седания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008-го года на территории страны механизированной бригады Бундесвера со своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят ну, молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав.
1: Да.
0: Вот в том, что это не так, у меня сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды.

0: был с нами на связи. Спасибо.
1: Счастливо.
0: Но в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация «Truthhounds», занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению «Truthhounds», несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абат и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала «Truthhounds» документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств «Truthhounds» начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных – полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований «Truthhounds», рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27-го.

0: 7 июня прошлого года, ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Действительно, обстрелы есть и продолжаются щодня, и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, неброненные, такие иные.
0: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находятся ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении

0: 47-й бригады есть комплексы «Искандер» и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: По территории Украины есть видео, мы его також представили у звіті.
2: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
1: Мы не досліджували особливо его життєвий шлях.
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
2: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как ОТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло.

0: Они даже запустили две ракеты. Одна из них упала в пригороде Краматорска, в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
2: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть среди загиблых.
0: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Эриа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные, более 60 человек были ранены, большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дело Бобырь, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
2: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций и правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие

0: от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
1: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
2: Это был очень такой яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения.

0: нарушения. Обвинение основывается на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
1: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требование, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести какое-либо дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, которая действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть, если преступления достаточно серьезные, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашего дела Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против езидов, или сирийских командиров. Им было довольно известное дело в городе Кобленс, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, совершенного преступления. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
0: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
1: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
0: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с местных

0: место событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Кажущаяся бесконечной, завораживающая водная поверхность крупнейшего пресноводного озера мира Байкала скрывает проблемы, с которыми столкнулись практически все пресноводные водоемы Европы. Потепление климата меняет температуру воды и приводит к гибели растений и животных, привыкших к другим условиям обитания. В случае Байкала речь идет о более насущной угрозе по сравнению с другими крупными водоемами, так как многие виды флоры и фауны обитают только здесь. Художники Габриэла Булишева и Марк Исаак решили привлечь внимание к происходящему в Сибири при помощи выставки. Научные данные, свидетельствующие об изменении окружающей среды, они превратили в фотографии и видео, чтобы каждый, кто далек от чтения докладов экологов, мог осознать, насколько важно прямо сейчас приступить к спасению озера, являющегося наследием всего человечества. Байкал включен в соответствующий список ЮНЕСКО. Выставка «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу» в мае открылась в Праге и будет доступна зрителям до конца лета. Ее экспонаты основаны на исследовании, которое художники провели в Сибири, где они жили почти год. В интервью «Радио Свобода» Габриэла Булишева и Марк Исаак рассказывают о своей поездке в Россию и о том, почему они стараются привлечь внимание к экологическим проблемам озера Байкал. Мой первый вопрос к моим гостям: почему вы решили исследовать именно озеро Байкал?
10: На этот вопрос можно ответить двумя способами. Когда я была маленькой, мой дедушка много путешествовал, потому что он работал в Министерстве транспорта Чехословакии. Однажды он вернулся из Сибири и показал мне на глобусе это замерзшее чудо. Это волшебное место, где лед такой толщины, что позволяет проехать по поверхности поезду. И это сновидческое видение осталось в моих воспоминаниях. Позднее мы с Марком начали работать над проектами, связанными с изменением климата, экологическими изменениями, проблемами окружающей среды. И мы быстро поняли, что Среднесибирское плоскогорье, где географически расположено озеро Байкал, это регион, где изменения, связанные с глобальным потеплением, происходят гораздо быстрее, чем в большей части остального мира. По сути, как вода Байкала, так и воздух там нагреваются быстрее, чем в районе 10 крупнейших озер мира. Поэтому я задалась вопросом: как такое возможно? Это же Сибирь. Мой дедушка говорил: это же, знаете ли, замерзшее чудо. Так что сначала возникло любопытство. А потом мы, конечно, узнали, что это самое важное озеро в мире, потому что оно самое старое, самое глубокое и самое биологически разнообразное. Кроме того, это 1/5, примерно 20% мировых запасов пресной воды. Учитывая нынешнюю ситуацию со значительной засухой, от которой страдают более 2 миллиарда человек, не имеющих доступа к чистой питьевой воде, это место является самым важным на планете, которое нужно защищать. То есть мы хотели понять, что лежит в основе противоречия. С одной стороны, самое важное озеро, самый глубокий колодец пресной воды в мире. И при этом процессы глобального потепления, которые здесь происходят быстрее, чем в других частях света.
11: Мне кажется, что жителям Европы озеро Байкал знакомо, но многие из тех, кто вырос в Соединенных Штатах, никогда о нем не слышали. Поэтому с самого начала это был для меня новый опыт, когда мы узнали о тех фактах о Байкале, о которых рассказала Габриэла. Идея реализовать там проект показалась мне замечательной.
9: Какие признаки глобального потепления вы наблюдали на озере Байкал во время пребывания там?
11: Одна из самых важных вещей, которые мы наблюдали, подтверждается наукой. Ледяной покров Байкала очень важен для его здоровья. Все организмы, обитающие в озере, зависят от него, начиная от мельчайших организмов и заканчивая вершиной пищевой цепи, единственным в мире пресноводным тюленем, нерпой, которая, как нам кажется, является самым милым животным в мире. Выживание нерпы зависит от толщины ледяного покрова, а сейчас он сохраняется на поверхности озера менее продолжительное время и стал тоньше, чем раньше. Мы можем наблюдать это визуально на некоторых наших фотографиях, в том числе на снимке, помещенном на обложку книги, которая опубликована параллельно с выставкой. На снимке видны участки слабого льда посреди зимы, и от них поднимается пар. И это действительно признак того, что даже если большая часть озера замерзла, на улице очень холодно, вода в нем нагревается и проявляет признаки стресса, что крайне важно для здоровья Байкала. Это один пример. Еще один хороший пример связан с пляжами летом, потому что из-за усиливающейся жары в прибрежных районах разрастается много водорослей, которые затем выбрасываются на берег, превращаясь в вонючую массу, загрязняя берега. К тому же очень часто они токсичные. Это может привести к тому, что вода перекроет доступ кислорода, убивая дикую природу в прибрежных районах. И третье важное наблюдение. В водах Байкала произрастают изумрудно-зеленые губки, достигающие огромной высоты в местных условиях. Очень многие из них сейчас страдают от болезней и умирают. И это видно даже невооруженным глазом, когда идешь по берегу Байкала. Погибшие губки выбрасывают на берег, вместо зеленого цвета они становятся почти белыми, почти как кораллы. Иными словами, увидеть ущерб, который наносится озеру, можно разными способами. Также мне кажется важным отметить, что одновременно происходят два процесса, и нам не стоит говорить только о потеплении, потому что в прибрежных районах видно загрязнение, которое вызвано тем, что около Байкала практически нет очистки сточных вод, то есть уровень очистки там низкий. Это является источником загрязнения прибрежных районов. Там много азота, что, помимо жары, также способствует тем процессам, о которых я говорил, гибели губок, росту токсичных водорослей и так далее.
10: Я бы добавила к этому еще и значительную засуху и лесные пожары. Буквально сегодня утром я смотрела на цифры. 3600 квадратных километров территории вокруг озера Байкал, которое находится или до недавнего времени находилось под охраной, уже поражены лесными пожарами. Я пыталась представить себе масштабы, поэтому посмотрела на размер Праги. Представьте, что это в 7,2 раза больше всей территории Пражской агломерации. То есть вот такая по размеру территория сгорела. Это огромная проблема. И когда мы говорим о повышении температуры, то практически каждое лето ситуация ухудшается, лесные пожары становятся все масштабнее. Когда мы были в Сибири летом 2019 года, там произошел один из самых крупных лесных пожаров. Сгорела территория тайги размером с Бельгию, и мы стали свидетелями того, как 40 шаманов со всей Сибири приехали на остров Ольхон, который является самым священным островом для шаманов, чтобы вместе помолиться, прося о дожде и осознавая всю серьезность и масштабы лесных пожаров. Конечно, когда мы говорим о лесных пожарах, мы должны говорить об эрозии почвы. Мы должны говорить о дополнительных питательных веществах, поступающих в озеро вместе с эрозией почвы, что, в свою очередь, способствует росту цианобактерий и других водорослей.
9: Россия, с вашей точки зрения, делает недостаточно для спасения озера?
12: It's just the opposite.
11: Я бы сказал, что она делает все наоборот. Они совершают

0: Действия, которые только ухудшают ситуацию. Шокирует, как тесно это связано с войной в Украине. Можно подумать, что Байкал находится за тысячи километров от передовой агрессивной войны России. Но многие российские регионы несут на себе бремя войны. В ответ на западные санкции их заставляют стимулировать внутреннюю экономику. А это значит, что они отказываются от существующих мер по защите окружающей среды, хотя они должны действовать, и от помощи людям на местном уровне. Воспользовавшись ситуацией, они предложили отменить меры по защите озера Байкал, за которые годами боролись местные экологические группы. И это вылилось в принятие закона, известного как «Закон об охране озера Байкал». При этом в России действует своего рода программа, заставляющая людей молчать. Один из активистов, которые не боятся говорить вслух, а таких осталось очень мало, недавно сказал, что этот год может стать годом гибели Байкала из-за закона об охране озера Байкал, потому что этот закон об охране, по сути, превратился в закон об уничтожении озера. Владимир Путин подписал внесение изменений в существующее законодательство, которое разрешает широкомасштабное строительство на берегах Байкала, а также сплошную вырубку здешних лесов в большем масштабе, чем мы наблюдали ранее. Если так и будет продолжаться, то это будет огромный шаг назад, который может действительно уничтожить озеро. Байкал при этом обязаны защищать, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но они, российские власти, не справляются с этой задачей. То есть это довольно серьезный кризис. Мы, конечно, знаем, что Россия совершает геноцид и экоцид в Украине, но что шокирует не меньше, так это, что они готовы наносить вред собственной окружающей среде ради достижения военных целей. Вот почему наша книга, а теперь и выставка, появились именно сейчас, в такое печальное время, потому что угроз для Байкала стало намного больше. Вот почему мы хотим сказать об этом вслух и привлечь к этому внимание всего мира.
1: Говорят художники Марк Исаак и Габриэла Булишева, авторы выставки. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. О том, что ситуация может только ухудшаться, свидетельствуют и последние законодательные инициативы. В январе этого года стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий застройку любых уникальных природных территорий, включая заповедники и национальные парки. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» уже обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что предложенные поправки – прямая угроза всей системе особо охраняемых природных территорий России. Под обращением стоят подписи 89 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Законопроект предлагает добавить в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях раздел 9.1, позволяющий изменять границы заповедников и увеличивать и уменьшать их площадь, например, если в результате природных чрезвычайных ситуаций эти земли утратят особое природоохранное значение или если там понадобится разместить объекты оборонного или федерального значения. Но что это за объекты, в тексте не уточняется. В обращении к спикеру Госдумы ученые поясняют, что принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к масштабным изъятиям из состава особо охраняемых природных территорий земельных участков для хозяйственной деятельности, что причинит природным комплексам колоссальный вред. Любое строительство или добыча полезных ископаемых фрагментирует ландшафты, разрушает места обитания животных и растений, пишут авторы обращения. В законопроекте прямо допускается добыча полезных ископаемых в заповедниках и нацпарках, запрещенная действующей редакцией закона об особо охраняемых природных территориях. А размытые права комиссий, которые будут решать судьбу заказников, могут привести к лишению ценных природных территорий охранного статуса, обращают внимание ученые, призвавшие Госдуму отозвать этот законопроект. Они подчеркивают, что система особо охраняемых природных территорий формировалась более 100 лет и является одним из ключевых достижений страны в сфере охраны природы. В своем обращении ученые говорят и о том, что законопроект противоречит действующему экологическому законодательству и международным обязательствам России по сохранению объектов всемирного наследия. Один из забайкальских экологов, с которым удалось поговорить моим коллегам, авторам сайта «Сибирь Реалии», рассказал в интервью, что задолго до появления законопроекта с поправками к закону об особо охраняемых природных территориях в буферной зоне озера Байкал развернулась незаконная деятельность российских компаний с привлечением китайского капитала, отчего сильно пострадали леса. Эколог, когда разрешили сплошные вырубки в центральной зоне Байкальского бассейна, вместе с другими

коллегами фиксировал сбросы отходов в реки, уничтожение плодородного слоя и рубку леса. Также Байкал может пострадать от планов РЖД. Эта компания хочет проложить более короткий железнодорожный путь в Китай для усиления торговли и получить выгоду от того, что

0: there right now.
1: Вы работали в академической среде. Что говорят ученые о нынешнем кризисе? Могут ли они, с вашей точки зрения, повлиять на ситуацию и остановить политические решения о вырубке леса и строительстве на берегу Байкала?
2: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Мы провели в России 11 месяцев, то есть довольно долгое время, в 2018-2019 годах. Мы приехали по программе Фулбрайта, которая, к сожалению, из-за политической ситуации приостановлена. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Но тогда программа открыла нам двери во многие учреждения, то есть мы смогли поработать с некоторыми учеными людьми, которые посвятили свою жизнь изучению и защите озера Байкал. Мы общались с художниками, деятелями культуры, встречались с обычными людьми и одновременно с другими американскими учеными, которые тоже изучают Байкал. Что касается этой конкретной поправки к закону, я знаю, что ряд ученых высказывались и пытались напрямую обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать законопроект, потому что они понимают разрушительное воздействие законопроекта на уникальную экосистему. К тому же из-за санкций многие открытия российских и сибирских ученых долгое время не могли быть обнародованы за пределами России. В последнее время они стали все же публиковаться и в других странах. Таким образом, происходит обмен информацией между учеными всего мира. Я бы хотела также упомянуть наше тесное сотрудничество с американской ученой, профессором эмеритой Мариан Мур, которая почти 30 лет посвятила изучению Байкала. Она ездила туда каждый год и привозила с собой молодых студентов, тем самым способствуя укреплению дипломатических академических отношений между американскими и российскими учеными. Но это больше невозможно. Мариан Мур, которая посвятила большую часть своей жизни изучению озера, не может продолжать его изучать. Она, будучи ученой, которая опирается на точные данные, не говорит, что Байкал умирает. Но она сравнивала, и думаю, что это очень символично, Байкал с человеком, у которого случился сердечный приступ. Она сказала: «У нас остается надежда в случае, если мы начнем действовать немедленно, но если мы этого не сделаем, то можем потерять самое важное озеро в мире таким, каким мы его знаем».
1: А что касается российских ученых, есть ли у них голос? Отвечает Марк Исаак.
3: Я думаю, что у российских ученых есть голос, и некоторые из них были готовы высказаться, когда поправки рассматривались. Но одновременно многие молчат, потому что они понимают, что это может быть просто опасным из-за политики запугивания, которая нацелена на то, чтобы люди замолчали. Некоторые ученые стараются не высказываться, так как боятся, что под угрозой окажется их финансирование, что закроют их лаборатории. К сожалению, у людей в России нет достаточной свободы говорить то, что они действительно думают. Ситуация становится все хуже и хуже с каждым днем. Это касается и экологического сообщества, потому что еще перед нашим приездом крупнейшая и наиболее успешная организация, работавшая в интересах озера и тесно сотрудничавшая с учеными, Baikal Environmental Wave, была объявлена иностранным агентом и закрыта. А с началом полномасштабной войны это только ускорилось, и группы, которые раньше могли свободно высказываться в России и очень активно выступали в поддержку и в защиту озера Байкал, такие как Greenpeace, также были объявлены иностранными агентами, и их деятельность остановлена. Ключевые ученые, такие как Евгений Симонов, один из крупнейших экспертов в области защиты озера Байкал, работавший в России, вынужден был эмигрировать. По сути, в результате политической ситуации. Теперь он работает в Австралии. Это дает представление о том, что происходит с некоторыми важными голосами.
2: Недавние поправки в закон написаны довольно витиеватым языком. Я бы охарактеризовала это как пропагандистское использование языка. То есть употребляются фразы, как будто речь идет о защите озера. Например, санитарная вырубка. Словесно это указывает на болезнь и, как следствие, на якобы необходимость провести санитарную вырубку леса, то есть сплошную вырубку. То есть из-за отсутствия свободных и независимых СМИ информация о реальном положении дел на самом деле не распространяется. Я думаю, если бы о проблемах Байкала широко писали, люди бы попытались сделать все, чтобы его защитить. Ведь жизнь тех, кого мы встречали в Сибири, очень тесно связана с озером.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Вы говорите о проблемах Байкала не на научной конференции, а в художественной галерее. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было научные знания превратить в выставочную инсталляцию? Почему вы выбрали именно такую презентацию для вашего исследования Байкала?

0: Для нас это был очень важный момент, потому что мы ехали в Сибирь с мыслью снять документальный фильм и сделать документальные фотографии об экологических проблемах. И когда мы, собрав все наши теплые вещи, оказались в Иркутске, то оттуда отправились к озеру в лодке, вверх по течению реки Ангара. Когда мы сошли на берег и впервые оказались у Байкала, мы в одно мгновение отказались от наших первоначальных планов. Потому что для нас знакомство с озером стало настоящим откровением. Оно оказалось еще более широким, таинственным, могущественным и неземным, чем описывал дедушка Габриэлы. И мы сразу поняли, что чисто документальный подход просто не соответствует тому, что мы переживали. Поэтому мы использовали экспериментальный подход с идеей вызвать у зрителя те же ощущения, которые мы испытывали, когда стояли на берегу Байкала. Благоговение, удивление, а также вдохновение. Таким образом, фотографии очень абстрактны. Абстракция – способ универсализации. Материал должен быть понятен каждому, но это также попытка вызвать то ощущение, которое мы часто испытывали там, насколько тесно человек связан с окружающим миром. У Байкала мы испытали это сильнее, чем когда-либо в жизни. Когда мы были там, нас охватило ощущение почти духовной силы, что позволяло глубже понять, почему коренные народы Сибири верят, что озеро – это живое существо. Они называют его священным морем и верят, что оно живое, что оно дышит и обладает могущественностью. И вот, благодаря использованию сложных отражений, благодаря атмосфере, которая вызывает эти эмоции, мы выбрали совершенно другой подход для презентации нашей работы. И это не просто намек на экологические проблемы, с которыми сталкивается озеро, но одновременно отблеск того, что будет потеряно, если мы не сможем защитить Байкал. Мы хотели сделать так, чтобы зрители смогли прочувствовать вдохновение, которое почувствовали мы, когда оказались на берегу Байкала.
1: Мы также посчитали, что одного средства недостаточно, что нам нужно прибегнуть к разным средствам, чтобы попытаться интерпретировать наш опыт. Поэтому мы использовали фотографии, а также создали 2 3-канальных видео, которые очень сложны с точки зрения визуальной и звуковой композиции. Мы используем оригинальную музыку, написанную на основе данных о климате, а также голосов одних из самых мелких существ, обитающих в озере, амфиподов. Их голос при других обстоятельствах не был бы слышен. Одновременно мы используем много текста, как написанного нами, так и отрывки из высказываний людей, с которыми нам довелось познакомиться, а также тексты ученых. В книге, вышедшей параллельно с выставкой, есть антропологическая, социологическая перспектива, взгляд ученого-лимнолога. То есть это своего рода мультимедийный комплекс, который задействует все органы чувств.
2: Вы упомянули в этом списке голосов и тех людей, которые живут рядом с Байкалом. Как они видят мир вокруг озера? Замечают ли изменения в связи с глобальным потеплением, которые наблюдают ученые? Как относятся к политическим решениям относительно Байкала?
0: Первое, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это одно из мест, где мы жили. Крошечная деревня под названием Бугульдейка на берегу озера. Нас принимал мужчина, который довольно долго рассказывал о своем опыте фермерства. А там мы испытали, что такое очень сильный холод. В книге есть его слова, он говорил о том, что он маленький кусочек озера. «Знаете, Байкал – это я», – сказал он. «Мне кажется, что это хорошо демонстрирует отношение местных жителей, которое, думаю, коренится в убеждениях местных. Они окружены шаманскими и буддийскими традициями, ведь в этом регионе находится и один из центров российского буддизма. Люди часто практикуют и то, и другое, но у них действительно есть ощущение, и мы об этом говорили также непосредственно с шаманами, что озеро Байкал – могущественное существо, и что у них есть глубокая и прочная связь с ним. Конечно, не все так чувствуют, многие люди утратили эту связь и теперь видят экономическую выгоду в использовании озера как ресурса. Мы, безусловно, это тоже наблюдали, но многие люди по-прежнему чувствуют связь с Байкалом, даже, может быть, большую, чем в подобных случаях чувствуют люди на Западе. При этом и это проблематично, так как один из местных религиозных лидеров, а мы общались с несколькими из них, сказал, что его молитва сильна, и он верит, будто Байкал сможет восстановиться сам, без помощи людей. В нынешней ситуации это ошибка. Нам кажется, что это снимает с людей ответственность, а мы считаем, что люди должны действовать. При этом связь с природой местных людей очень важна и нуждается в сохранении. Проблема в том, что если люди не понимают, что происходит с Байкалом, у них нет информации, то они и не могут помочь. Они могли бы помочь, если бы знали. Я имею в виду тех, кто живет вокруг озера. И это часть одной из проблем – пропаганды, которая сейчас проникает даже сюда. Как сказать?

0: сказала Габриэла, поправки к закону о защите озера Байкал сформулированы так, будто они действительно помогут защитить озеро. Я уверен, что многие в это верят. Но это опасность и ошибка, поэтому мы хотели внести свой вклад в защиту Байкала. Это очень сложно сделать из-за границы, но чем больше людей знают о проблемах, тем больше у нас шансов на успех. При этом еще 10 лет назад, когда мы работали над различными социальными проблемами, мы говорили, что просто пытаемся повысить осведомленность о них. Сегодня мы считаем, что этого недостаточно. Мир во многих отношениях находится в кризисе. Экологический кризис — лишь один из них. По этой причине мы стараемся связать все, что мы делаем, с конкретным действием. В случае Байкала местные активисты считают, что ЮНЕСКО может оказать давление на правительство, что смысл деятельности этой организации в этом и заключается. И сейчас у каждого есть возможность повлиять на ситуацию и попытаться спасти озеро Байкал.
1: К этому хотелось бы добавить, что, глядя на историю, можно сделать вывод, что каждому авторитарному режиму приходит конец. Даже при таких режимах правда по крупицам просачивается. О том, что так и происходит, свидетельствуют протесты, которые были в Иркутске до подписания поправок. Кажется, там собралось около 300 человек. Они держали плакаты против вырубки лесов тайги у Байкала. Некоторые из наших друзей, которые были там, сказали, что были разочарованы, как мало людей собралось, ведь раньше протестовали тысячи. Но я вижу в этом маленький проблеск надежды, потому что люди понимают, что есть нечто большее, чем они сами, и ради этого они готовы пожертвовать собственной свободой. Это касается не только Байкала, а всех озер с пресной водой по всей Европе. Здесь у нас действительно есть возможность защищать и делать так, чтобы наш голос был услышан без страха преследования. Поэтому Байкал — это символ кризиса недостатка пресной воды, который мы переживаем во всем мире.
2: Вы отправились изучать Байкал после аннексии Крыма Россией. Повлияло ли это на то, как люди воспринимали вас и вашу работу?
1: Мы приехали в Сибирь осенью 2018 года. Да, это было после аннексии Крыма. Основанием для поездки был грант программы Фулбрайта. И я бы хотела коротко объяснить, что такое программа Фулбрайта. Это одна из невероятных возможностей культурного, дипломатического и академического обмена между Соединенными Штатами и более чем 100 странами мира. Это своего рода гражданская дипломатия. Программа была начата в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью углубления взаимопонимания между людьми и установления мира. К сожалению, в настоящее время в России эта программа не реализуется из-за политической ситуации. А сейчас мы бы вообще не смогли поехать в Россию. Возвращаясь к 2018-2019 годам, мы провели в Сибири около 11 месяцев и были защищены статусом этой программы. Изначально мы должны были сотрудничать с одним из сибирских университетов, который пригласил нас обоих, Марка и меня, с тем, чтобы мы провели исследование. На работу отводилось 9 месяцев. Сейчас я понимаю, что из-за политических проблем они решили отменить приглашение. Поэтому в самый последний момент нам пришлось искать другой университет, который позволил провести наши исследования. Нас пригласили провести в этом втором университете несколько семестров. Поскольку мы художники, получившие исследовательский грант, посвященный изменению климата и окружающей среды, непосредственно затрагивающие озеро Байкал, мы не были связаны с политикой. Но вот эта отмена приглашения первого университета, я думаю, стала своего рода началом нашего знакомства с политическими изменениями в России.
0: Я бы добавил, что мы неоднократно ощущали некоторую подозрительность относительно того, что мы там на самом деле делали. Мы даже недавно узнали, что один очень интересный человек, с которым мы подружились и много времени провели в России, спросил ученого, с которым мы работаем, дескать, а что мы здесь на самом деле делаем? Что-то в этом роде. Но мне кажется, что такое подозрительное отношение было бы к любому, кто приезжает из Соединенных Штатов.
2: Художники Марк Исаак и Габриэла Булишева рассказывали о своей выставке «The Second Fire. Любовное письмо Байкалу», где они представили результаты многомесячного исследования, которое они провели в Сибири вокруг самого большого пресноводного озера мира. Экологические проблемы, которые художники наблюдали на озере, были в центре внимания экспозиции. На фотографиях и видео Булишевой и Исаака запечатлены также эндемики озера Байкал. Например, голомянка – живородящая рыба, тело которой на 35% состоит из жира, которая не имеет чешуи и плавательного пузыря. Именно эндемики, виды флоры и фауны, которые можно найти только в озере Байкал, могли бы стать самой большой потерей.

0: потерей для человечества в случае, если глобальное потепление изменит природные условия обитания Байкала, что может привести к гибели или значительному сокращению популяции. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была спецпрограмма, посвященная исследованию озера Байкал художниками Габриэлой Булишевой и Марком Исааком. Наши подкасты можно послушать на сайте свобода.орг или в доступных приложениях. С вами была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании,

0: инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
1: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
0: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач — это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС — это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
1: Какова численность латвийских сил обороны?
0: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
1: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
0: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует,

0: она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное — это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них — быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует 5-я статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяют здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
0: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как

0: Как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводится Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
0: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
0: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
0: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
3: Спасибо большое, Андрис.

0: С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сейма Латвии Андрис Спроц.
1: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. А другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, ну, это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Увалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле.

0: Насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот Восточной Эстонии.
1: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Но, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
0: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силуме, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
1: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.

0: Ну, то есть это, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов.
1: Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространства там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что на этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно, это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
0: сущность. Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
1: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать,

0: пониманием текущего момента. А что касается нарва, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны?
0: Нет.
1: Как они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там, сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле.

0: Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 2022 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 2022 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 2022 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез, просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных и очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгению Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании.

0: в каком-то смысле они представляют собой альтернативу вот этой старой
1: Да,
0: русскоязычной
1: имперской
0: общности,
1: традиции.
0: имперской границы. Я думаю, что, ну, это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот это

0: будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, если там может быть какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные, если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб.

0: отсечение стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельную смерть, будет считаться смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского
1: Да.
0: договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать 3-ю статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, и как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и
1: Да.
0: которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это 3 балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что Калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть там партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такие стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если

0: здесь уходит «Шапора» и «Надежда», это размещение в конце 2007-го, в начале 2008-го года на территории страны механизированной бригады Бундесвера со своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий и рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми.

0: остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
0: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры, но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
1: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователей из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
2: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян Большой Соловецкий этап. Это 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
0: А откуда такая точность?
2: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для

0: родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей словецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
1: А вот что, кстати, им официально отвечали?
0: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
2: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
0: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и

0: вопросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск, да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
1: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
0: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоф и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
1: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
0: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да в общем и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йофа намечала следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается, говорит, слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает, нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
1: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
0: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим, вот, нашли массовое захоронение. А они говорят, докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали, вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебная

0: медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
1: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
0: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 1997 году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
0: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
1: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
0: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов, вот Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
0: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики.

0: Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
1: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирается.
0: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря. Их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
0: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операции большого террора было приказано проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из

0: из страшных гуманитарных катастроф 20 века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
1: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял,

0: понял, почему иммигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути иммигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательств, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс».

0: На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое, и давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесетт ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интерес, и я тоже узнал, благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесетт была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесетт суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесетт. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесетт и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесетт», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесетт выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я

0: даже не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
1: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
0: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
1: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
0: Понятно, почему ее главным поклонником был Реймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
1: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
0: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
1: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься. А отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
0: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
1: Да.
0: Но давайте расскажем, какие

причиной вы ведь не были ни активистом оппозиции, и, как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили...

0: вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей, не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну чё, ведь. Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Но я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца, да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности Есть и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и

0: и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, они не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна

0: тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
17: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
18: Мне все нравится, у меня все есть.
19: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
20: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
21: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
22: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
23: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
16: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
23: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
16: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
23: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Каким вам представляется будущее России?
24: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
25: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
26: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
27: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
28: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Дом,

0: поэта, посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Программа «Мы за границей», запись 27 сентября 1978 года. Часть первая. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
1: Радиожурнал «Мы за границей».
2: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
3: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем поэту Максимилиану Волошину. Точнее говоря, даже не самому Волошину, а его дому в Коктебеле, в Крыму. Этот дом, построенный еще до революции, чудом уцелел до наших дней и служит местом паломничества. Сюда, к этому дому в Коктебеле, съезжались и съезжаются те, кому дорога память о русской поэзии начала XX века, и кто хотел бы восстановить распавшуюся связь времен, вопреки всем историческим разрухам и погромам. И хотя Максимилиан Волошин давно умер, его дом остался каким-то очагом и символом культуры, русской и всемирной, символом духовной свободы, религиозного гуманизма и мудрости. Дверь отперта, переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветр, живет глухой раскат. Волны, взмывающий на берег плоский полынный дух и жесткий треск цикад. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Так писал сам Волошин о своем доме в Коктебеле в стихотворении «Дом поэта», которое стало его поэтическим завещанием. Написанное более полувека тому назад, оно до самого последнего времени не появлялось в печати, но ходило в списках. Стихотворение Волошина «Дом поэта» явилось предзнаменованием российского самиздата и содержало девиз, который можно было бы поставить эпиграфом к истории новейшей словесности. «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Таков дом поэта в прямом и в переносном значении. Прошло много лет, и этот дом ожил. Об этом написала очерк Наталья Рубинштейн, очерк, который так и называется «Дом без поэта». Она рассказывает о доме Волошина в Коктебеле, о доме, который сохраняет память о своем хозяине, честь сохранительницы. И продолжательницы, и дома, и дела Волошина принадлежало его вдове Марии Степановне. Очерк «Дом без поэта» и начинается с обращения к ней, недавно умершей хозяйке дома. Обращение это написано уже за границей. У микрофона автор Наталья Рубинштейн.
4: Пиши мне так. Крым, Коктебель, дом поэта Волошиной. Марья Степановна, но ведь так не дойдет. Напишешь, тогда идет. 3 года прошло, а я так и не написала. А теперь уже некуда писать. Я думаю, в день смерти Марьи Степановны Волошиной 10-е годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Марья Степановна завещала дом в дар Феодосийскому краеведческому музею. Но музей – только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марье Степановне дом был не памятник, память, не склеп, склон –

0: которому медленно стекала, отставшая от общего потока, капля времени.
1: Мария Степановна Волошина немного не дожила до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь. Все 45 лет, что провела в Коктебельском доме одна без него. 45 лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, не годятся ни подвиг, ни подвижничество, а вот если так, продолжение. Она была постскриптум к его судьбе, продолжение живого присутствия поэта в длящейся без него жизни. Она продлила его земной век до столетия, и только теперь, вместе с ней, он окончательно ушел от нас. Что остается вообще после ухода поэта? Только ли стихи? Так от Пушкина досталась нам эпоха. Поэты, говорим, пушкинской поры. Театр пушкинского времени. Ближе к нашему времени от поэта остаются две вещи. Стихи и мученическая биография. И еще иногда вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы, правда, ей еще и при жизни супруга, могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют ни дюжинных, ни женских качеств. Дело в высшей степени ответственное. Выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей. По смерти Максимилиана Волошина от него остались стихи, статьи, акварели, дом и Мария Степановна. Все вместе взятое – это и есть самое полное собрание его произведений. И дом помнит.
0: В мастерской мольберт и кисти, палитра Остроумовой Лебедева и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги издательства Маркса, братьев Собашниковых, гжебинские сборнички. Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя. Макс притащил однажды с моря, кричит: «Маруся, я нашел кусок корабля «Одиссея».» Иосиф Абгарович Арбели подтверждает: кусок обшивки античного галеона. И никогда не говорилось, не трогая руками. А говорилось так: «Ну что там опять бестолку по полкам шарить? Взяла бы тряпку. Хороша и слепая, грязь не вижу. А все лучше вытерла бы пыль». А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками, наклеят этикетки и на картонке напишут «Руками не трогать». Возле белого гипсового лекота и ах вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках. «Не заходить». А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таях мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые, хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева? В доме Волошина не заботились ни о хорошем стиле, ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибера, на стенах Багаевский и Остроумова, а вот прижата к стене кнопка-открытка, репродукция с Венеры Боттичелли. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилась. Приглянулась хозяину, да так и осталась. Но единство и стиль были. Так всегда бывает.

0: бывает, если дом – не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившей его личности. Но теперь соберутся музейщики спорить об интерьере, что характерно и что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле. А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов. Родные, гимназический друг Пешковский, тот самый, что русский синтаксис в научном освещении. Марина и Ася Цветаевы, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. Теперь начнут рассуждать. Кого надо знать, кого не надо, это имя ничего не говорит советскому человеку.
1: Еще при Волошине в дом пришла весть о расстреле Гумилева без него, о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени. Дом превращался в остров памяти. В городах, в библиотеках, музеях, издательствах делали вид, что и теней этих не было. Там снимали портреты, вымарывали имена из заглавлений, изымали с полок книжки. Память жила только тут, в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял не подвластный абсурдным наваждением настоящего. Воля маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его. Безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в Коктебельском краю. Профиль его с очевидностью, именно его профиль, не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство, нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи? Продолжает Наталья Рубинштейн.
0: В доме и при Максе, и после всех звали по именам, и больших, и маленьких. Близкие Марью Степановну зовут Маруся. Я с ней не была близка, но мой 4-летний сын, видно, был. С утра, как другие дети, «хочу на море», он заводил: «пойдем к Марусе». Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали. Поговорим? Беседы их не очень длинные, всегда протекали наедине, и сын никогда не умел или не хотел их пересказывать. «Маруся, ты что-нибудь говорила?» «Нет, мы просто разговаривали». «Про что?» «Ну, про все. Я боялась, что он утомляет ее. Сил у Марьи Степановны последние годы было уже немного, но она возражала. Пусть приходит. Пусть дышит домом, запоминает. Да что он может запомнить? Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Дань, меня, когда я уйду? А ты куда уйдешь? Куда все мы должны уйти? И я тоже? И ты?» «Нет», — Танька напрягается, — «я не уйду». «Ну, как хочешь, оставайся, если так».
1: Говорит «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Мы передаем сегодня литературный очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта», о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. На мой субъективный взгляд и вкус, это лучшее, что было написано о Волошине после Марины Цветаевой с ее прозой «Живой о живом». Но Цветаева рассказывала о живом поэте, который строил и наполнял собою этот дом, превратившийся в легенду. А теперь у Натальи Рубинштейн речь идет о доме, опустевшем в наше время и тем не менее продолжающем жить на правах мифа или последнего убежища русской поэзии и культуры начала века. Я употребляю слово «миф» не как выдумку или фантазию, но в цветаевском смысле. Миф и мифотворчество – это извлечение из конкретного человека его основы, его сущности.

0: В этом смысле миф – это не ложь, но это самая глубокая и подлинная правда о человеке, хотя и скрытая под напластованиями, под поверхностью внешних явлений. И Цветаева творит в честь Волошина миф и делает это в соответствии с поэтической человеческой натурой самого Максимилиана Волошина, великого мифотворца, который и собственный дом, и Коктебель, и Крымское побережье превратил в продолжение своей личности и судьбы вплоть до физического сходства камней со своим призванием и обликом. Продолжает Наталья Рубинштейн.
1: В лето 70-го года Коктебель был особенно плотно забит. Одурманенные сумасшедшими доходами хозяева сдавали уже не только комнаты и сараи, но даже койки во дворе под деревом. Лачуги облупленнее и беднее я еще не видала в богатом Коктебеле. Шура звали хозяйку, худую мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающим над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую, замок амбарный. Еще рукомойник во дворе, да чтобы ребенок в огород не лазал. «Неказисто живу», — сказала Шура. «Через 3 дня чего получше найдете, съедете, небось». А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Едва устроились, и пошли мы в дом. Марья Степановна выслушала Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая сама горит, а не от выключателя, и мой лирический репортаж о бедной старушке. И вдруг сказала: «Это вы Настамова? Возле бани, что ли, сняли? У Шурки домиком?» «Да-да, конечно. Платочек домиком, бровки домиком. Ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли. Вот именно, Шурка домиком». «Ох», — сказала Марья Степановна, — «уморите вы меня, бедная старушка». Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения. «Это Шурка домиком. Первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня здесь пряталась. Ну, теперь хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропьет, держать будет. Ну, а пропьет, выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли. Я что-то весь поселок знаю. Я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала. Здесь 10 лет, кроме меня, медика-то не было. И пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок. Хватало, видно, у нее сил сразу жить двойным временем, минувшим, Максовым, и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, как беспомощным роженицам. Вечером Шурка домиком, выпивши, но не очень, причитала мне: «Ой, да зачем же вы так меня опозорили? Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала? А я ж и не знала. Вы сказали бы, с волошинскими и разговор другой. Да не бойтесь, вы живите сколько хотите. Я Марьи Степановны друзей обидеть не могу. Я Максимилиана Александровича еще как помню. Кто Маруся без него обидит, с того не на том. На этом еще свете спросится». 2 недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде рассевшийся по побережью, и самые следы палаток выжигали огнем. Холера была уже и в Феодосии. И опустел Коктебель. Опустел совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Исчезли лежбища загорающиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за 5 минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов, вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами длинный ряд волошинских акварелей. В безлюдье, остречем всегда, ощущалось драматическое напряжение Карадага. Точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя садом чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка. И несомненно было, что да, что правильно. А там, между камнями, вход в Аид. Арка эта запечатлена на одном из пушкинских крымских набросков и на множестве волошинских акварелей.

ели. На одной такой он сделал надпись: «Эти места незабвенны уж тем, что однажды Пушкин на них поглядел, кораблем проплывая в Гурзуф». Немногие задержавшиеся в холерный август в Коктебеле, мы радовались тишине и безлюдью. В доме тоже поредело. Уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до сентября, а в сентябре гостей не предвиделось. Крым был для въезда закрыт. 4 месяца в году била жизнь ключом в доме. Встречалась Марья Степановна с старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, лето каждое, приносило ей новые знакомства. И она удивлялась и радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса в поколении, но и читатели его в потомстве. И так 4 месяца в году. Но теперь раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты Марья Степановна была одинока. И так много лет. И уже много лет, как к одиночеству добавилась немощь. 100 мест было в России, куда звали ее провести зиму. Рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но дом оставить было невозможно надолго. И осенние штормовые ветры, и зимние холода Марья Степановна коротала одна. Редкие и желанные были зимние гости. Проходила, ночевала в доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс. Нам голосом юным хозяйка седая старинную песню поет. На Рождество Марья Степановна зажигала в доме свечи. За каждого, кто бывал когда-либо в доме и умер уже.

0: свеча, и за Сережу и Фрона свеча, и за Белого свеча, и за Мандельштама свеча, и за Оренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за много, много свечей. С каждым годом все больше. Да я уж привыкла одна. А что холера пришла, так что ж, когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю, и никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить, и долгов своих не считать природе, и о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнится немного, если сумеют. Ты купи бутыль здешнего вина красного и пейте в день по стакану. И мальчику тоже, полстакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары виноградари полагали, и вроде не болели в холеру.
1: Недаром поставил Волошин свой дом именно здесь, в Коктебеле. Для нас теперь это модный курорт. А для Волошина Крым вообще, и Коктебель в особенности, это скрещение всех путей истории, всех эпох. Это сосредоточие земли, это воплощение и Древней Греции, и Новой России, и римской цивилизации, и мусульманства. Это первобытный вход в Аид и взрывы революции. Это история, превратившаяся уже в географию. Отсюда Волошин смотрит на всемирную панораму с удивительной веротерпимостью, так же, как смотрит на кровавую современность из перспективы других веков, будучи, по выражению Марины Цветаевой, не созерцателем, но событийником исторических катаклизмов. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми, простой

0: той урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европы и России. Гражданских смут горючие стихии развеются, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Дом Волошина, как посмертное продолжение его поэтических заветов, насыщен памятью обо всех и обо всем, что его населяло когда-то. Поздние потомки, мы приходим сюда с единственной целью и надеждой – протянуть эту нить немного дальше, от него к нам, от нас к тем, кто следующий.
1: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Часть вторая. Программа «Мы за границей», запись 4 октября 1978 года. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
12: Радиожурнал «Мы за границей».
0: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
13: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Наша сегодняшняя передача называется «Дом без поэта» по названию очерка Натальи Рубинштейн о доме Волошина в Коктебеле. С этим домом очень многое связано в истории русской культуры начала XX века и в истории нового, молодого поколения русской интеллигенции, нашедшего здесь, в Коктебеле, как бы островок живой памяти о поэтическом прошлом России. Хозяйкой и хранительницей дома в течение многих лет была вдова поэта Мария Степановна Волошина, недавно скончавшаяся. Ее стараниями этот дом, дом уже без поэта, словно продолжал дело жизни и личности Максимилиана Волошина по собиранию культуры и осознанию путей мировой истории. Просто сам дом этот был поставлен как будто на распутье эпох и народов.

0: и поэтому даже в нынешние времена в нем переплетались самым причудливым образом веяния, вкусы, моды и события, казалось бы, несовместимые. Ведь дом этот, как остров, омывается океаном истории, давно прошедшей и сегодняшней, истории смешной и жестокой. Очерк «Дом без поэта» о Марии Степановне Волошиной читает автор Наталья Рубинштейн.
1: Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение. Утро туманное, гори, гори, моя звезда. Мне нравится все. И что фортепиано расстроено, и каждый раз говорится, что надо бы из Феодосии привезти настройщика, и аккомпанемент моря однообразный и сильный. И это слабое, но настойчивое. Постоянная попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на набережной – транзисторными шлягерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой, под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконами абажуром, по очереди читают что-нибудь невероятно длинное – Соборян Лескова. Но на завтра кто-то предлагает: «Марусь, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, приведем вечером?» Затея эта кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Марии Степановны известна. Дело это может кончиться скандалом. Парень поет хорошо, здорово поет. Вылитый Высоцкий, с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен, а на нейтральной полосе цветы. Мне этот день не забыть никогда. Штрафные батальоны. Пожалуй, скандала не будет. И вдруг: «Марья Степановна, я еще другие песни спою, вы не рассердитесь?» «Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Ну что ж такого, что наводчица? А мне плевать, мне очень хочется». «Вы это поете?» – говорит Марья Степановна. «Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу мне нравится». И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой, когда говорят, что не стоит пить кофе поздно. «А мне плевать, мне очень хочется». И когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку. «А мне плевать, мне очень хочется». Она вообще не любила слушаться. И хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных разносами, скандалами и бунтами. И бывало временами чудовищно несправедливо к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом. Самодурка я, да. Жизнь меня не баловала, а вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и с молоду характер был не к черту. Я и дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом, но приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уже закопала. И Теах закопала, и другое все. И все почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу: «Я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери! Мутр я, понимаешь, мутр! А ты вор, вор!» Ну, он видит, что сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел. Я раз сказала: «Как-то вы, Марья Степановна, дом от немцев, от разгрома уберегли». Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась. «Ха, скажешь тоже от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла. Я и сама удивляюсь».
0: Итак, одинокая старая женщина, вдова Максимилиана Волошина, сохраняет его дом, потому что сам этот дом давно уже превратился в хранилище исторической памяти и продолжает выполнять роль аккумулятора истории. И не только один дом, но и Коктебель с его пейзажами неотделим уже от Волошина, как его произведение. Ведь в понимании Волошина, и это осталось лежать каким-то отпечатком на его доме, Крымское побережье – это сама земля-праматерь, начало начал. Это самая древняя земля, первых дней творения, архаическая, догомеровская Греция, на которую затем легли напластование многих культур и народов. Отсюда такая привязанность поэта именно к этому дому, к этому клочку земли, расположенному на стыке двух горных хребтов. Отсюда его укорененность на этой каменистой почве, насыщенной геологическими и историческими породами. Об этом он писал в своем стихотворении 26-го года «Дом поэта». «Доселе грезят берега мои смоленые ахейские ладьи, и мертвых кличет голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата, от римских блях до эллинских монет, до пуговицы русского солдата?» Таким образом, Коктебель для Волошина как центр земли и скрещение всех путей и эпох – это точка, откуда видны и прошлое, и будущее. Из своего дома Волошин смотрит на мировую историю как будто с высоты птичьего полета. И когда началась Первая мировая война, а затем революция и война гражданская, это не было для него какой-то неожиданностью. Это было взрывом тех же извечных стихий, которые до времени дремлют в недрах земли и потрясают ее циклами перемежающихся катастроф. После революции Волошин никуда не уехал из своего Коктебеля, но, оказавшись над схваткой, следил со своей башни за ужасами той эпохи, как созерцатель всечеловеческой, всей исторической драмы. Крым во время гражданской войны переходил из рук в руки. То побеждали белые, то красные, и за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на современность из перспективы других веков как на очередное проявление всемирно-исторической трагедии. Но его позиция созерцателя и мудреца не мешала ему сочувствовать и помогать каждому, кто в данный момент гражданской междоусобицы подвергался опасности, будь то красный или белый. В его доме находили убежище, преследуемое обоих станов. И Волошин старался помочь каждому отдельному человеку, независимо от его партийной принадлежности. «В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, спасавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлю поэта, убежище, защиты и совета. Но вот улеглись бури и страсти истории. Какие же новые тени бродят вокруг дома Максимилиана Волошина и заглядывают сюда? Читаем очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта». Дом Макс подарил Союзу писателей принудительно-добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями. Подарить значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Впрочем, среди коктебельских отдыхающих всегда жило желание видеть волошинский дом своим, уже омузеянным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как Яснополянский дом Толстого, Михайловская или Тарханы. Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов. Самостийные экскурсанты и точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же у нее на глазах по праву истинных наследников. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться, выселить, чтобы не мешало.

да в крутые прежние дни упустили. Кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом Коктебельском углу? А уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать. Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе, то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов. Да и начальству из Дома творчества не всегда откажешь. От него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать, и рассказывала. И о Максе, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках. Вот группа рязанских писателей интересуется, слушает, ну и вопросы задает. А пенсию, Мария Степановна, получаете от советской власти? А как же? От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени 200 рублей старыми деньгами. Но тут уж кто-то попроще изумленно ахает. Да как же вы жили на такие деньги? А на милостыню. Безо всякого выражения отвечает она, Максовых друзей подаянием. И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если надоедали. 5 толстых машинописных томов, 3 стихов и 2 прозы в сером коленкоре всегда лежат на столе в мастерской. Хоть сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. Так вот, в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской сочинения Волошина. И пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал просить читать. А Мария Степановна как раз была не в духе. «Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть считала, что их можно читать каждому, она бы их и издавала для каждого. Так что я не могу допускать любого». «Но, Марья Степановна, — возразил, не обидевшись Миш, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача?» Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам, оказывается, юноша, христианин и философ, и один из самых глубоких собеседников за последнее время. Не пустым пришел к Максу. Она всегда считала, что приходит не к ней, а к Максу. И жила она для того, чтобы продолжался дом, а в доме Макс. Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали: эту запись было особенно трудно восстановить. И вдруг затрещало, закудахтало. Сквозь помехи техники и времени силился пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед, и сила ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в голосе вздрагивающий, вспархивающий, высокий, похожий на женский голос. «Не прикасайся до наших пожарищ, прикосновение, смерть. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая купина». Потом все очень ругали москвичей, что они не предупредили Марию Степановну, и она от неожиданного переживания потеряла сознание. «Вот так», — сказала она несколько дней спустя. «После смерти Макса я все думала, как же мне жить и зачем. И немного времени прошло. Я тогда часто ночевала на скамье возле его могилы. Дома сон совсем не приходил, а там засыпала.

засыпала. Ну, раз увидела его во сне, то есть не знаю, как это сказать, увидела ли. Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась.

0: Но ведь лежат они там, в доме, с записанной рукой Марии Степанны, с ее пометами. Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию. Говорит «Свобода». Мы передаем литературный очерк Натальи Рубинштейн о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Когда-то при жизни поэта дом этот служил вместилищем исторической памяти и культуры. Построенный как бы на перекрестке многих дорог мировой истории, дом унаследовал какие-то черты своего хозяина, поэта и мыслителя. И вот в наши дни история продолжает вторгаться в это одинокое убежище, которое живет отдаленным прошлым, храня память о старом владельце и о поэзии начала века. В очерке, который мы предлагаем вашему вниманию, и рассказывается о судьбе дома, и о судьбе его хозяйки и последней хранительницы, и вдовы поэта Марии Степанны, уже в условиях новейшей советской современности. Читает автор.
1: Власть коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, когда-то начатый из деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттабальдовной, превратился к нашим дням в большой тенистый парк, единственный в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него простым смертным был закрыт, поскольку низ Волошинского дома со всеми пристройками принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и ни писателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражница, проверявшая пропуска. Но как пропуск работала и фраза «Мы к Марии Степановне». Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово – «стыдно». Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно. И мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Карадаг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать вход по пропускам, что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя не сильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила: «Стыдно, не привыкла за столько лет».
0: Дело, конечно, не в привычке, а в нравственном принципе, который сохраняется, несмотря на все катаклизмы и повороты истории. «Стыдно» – это значит, человек несет ответственность за все, что происходит вокруг него, даже если сам он в этом стыде не повинен и лично к нему не причастен. Вот правительству, например, не стыдно, а Марии Степановне стыдно за то, что творит правительство. И это есть нравственность.
1: Утром рано, в августе 68-го, забарабанил в дверь нашего сарайчика Левка. «Вставайте! Наши танки в Праге!» Мы пошли в дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре которого была вытянута игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения в Чехословакию уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке несся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали: «Не ходите к Марусе, она радио слушает». Она вышла потом все с тем же самым словом «стыдно», только на этот раз добавила «стыдно мне». И кто-то из самых близких и давних возразил: «Почему тебе? Это не наше. Им стыдно». Она ответила с видимым раздражением: «Мое и твое. Мне больше всех стыдно.

0: А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд и получен отказ. 3 последних года в России были для меня годами прощания. Я еще жила в привычном дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им оставаться, мне уезжать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае и одна. Я знала Восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидала его цветущим. Белорозовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по-зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня, Коктебель, прощаясь. Но в дом не ходила. С набережной видно было, как сидит Марья Степановна в плетеном кресле на веранде. Иногда одна, иногда с кем-нибудь. Меня она не видит. И хорошо. Что ж я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда? А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка. Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет, ты же знаешь. И она обижена. Что же она так обо мне думает? Оставался нам в России еще год. Замечателен он был тем, что тяжестью своей и чудовищными происшествиями как раз довел меня до внутреннего принятия идеи отъезда. Так вышло, что, несмотря на непонимание и упрямство, я смогла еще раз увидеться с Марьей Степановной и говорить с ней. Она уже знала о наших делах от знакомых, но потребовала подробного рассказа. И опять я услышала, что с людьми делают. Стыдно слушать. Ох, как стыдно. Уже несколько дней Марья Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Лежала в постели, говорила с трудом. «Ну вот, дети, своего добились?» И уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань. Первый ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил, как надо. Ну, и иди за ним. Ему виднее, где детей растить. Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было. Только дом. Здесь уже 60 лет нет жизни. И еще 160 не будет. Ты Некрасова читала? Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. И там, в Израиле, уж подавно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы, в гости бы съездила. А что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье. Так мы уехали в Израиль из России 10-х годов. И эта старая Россия простилась с нами, пожелала нам счастья и благословила нас на прощанье.
1: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
2: Это был радиожурнал «Мы за границей».
3: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать?

0: выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
9: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам

0: навязаться в друзья. Я к ним в гости, как равный, ходил без ружья. Но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей. Застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
1: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
2: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
1: Это между каким возрастом и каким?
2: Это с примерно с 3 до 10 лет.
1: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
2: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
1: А как получалось учиться в школе, если вы...
2: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
1: Вы завели каких-то друзей из этого?
2: Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была залатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
1: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
2: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так, то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
1: Когда возникли стихи?
2: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшно. Ну, к счастью, возраст был нежный, это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось, но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
1: А всерьез стихи когда пришли?
2: А вот смотря что считать всерьез, потому
1: то, что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
2: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не... А потом большую часть из того

0: выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
1: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
0: Очень странно, пожалуй. Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону вот этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился, потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Вот, тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
1: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
0: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
1: Что объединяло этот ваш кружок?
0: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая... Не то, чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
2: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
0: Я осознал.

0: Наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. А вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
1: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
0: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественной искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке «Поэтическая ИД». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек, не сдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем, я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начал сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последней работой. И меня стали ловить, причем это ловил угроза по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в тот, вот в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет, вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, откричивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
1: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
0: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
1: Какой год стоял на дворе?
0: Год стоял на дворе, по-моему, 1975-й, хотя я все время путаюсь, то ли 74-й, по-моему, 75-й.
1: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
2: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные. «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий. И в ранних

стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем. «Какие случаи напрасные везде? Недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое. «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный». А он Григорий вовсе. Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично. «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом, холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие. И все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба — Сургут, другая — смерть.

0: Тургай в Вермонте справен день воскресный. Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие прерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством. Но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В нашей студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. Поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому

0: что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти пять дней изменить курс газеты?
0: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо трем людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
0: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, скажем, кого вы набирали, кого вы корректировали?
0: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
0: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали факсимильным способом. Издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтически у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что «Ардис» существует на публикацию учебников и пособий. А это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
0: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом настоящим и зрелым он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
0: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить

0: Все это, сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня, не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
0: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, естественно, еще когда он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе. Людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Живорожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. И в итоге я диссертацию

0: Я писал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
1: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник. Все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо. Певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось. Это правда было или казалось? Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
2: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос», вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
2: По телефону из Нью-Гэмпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
0: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. Это было время, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то не, это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
0: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский и Есенин, и Пушкин. Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
1: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки. Всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья. С колыбели, как мы, добыча клинка и приклада. Как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан.

0: когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
1: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни. Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
2: «Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальтоне по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. В простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи.

Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем, сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за Шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева под северным небом нагим прощай, моя участь, волшебница Ева! Легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста. Так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь на

0: В наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульсов под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
3: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
4: Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
3: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
6: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не

0: не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках. И все службы тыла тоже в одном кулаке». Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
1: Денис Игоревич, новый род войск только формируется.
0: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
1: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
0: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
2: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
3: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
0: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным главнокомандующим.
4: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
5: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
4: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Хочется узнать для начала ваши впечатления. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
0: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории, реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, можно прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальник этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянск-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля, при этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня, начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называется Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
1: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
0: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, которые решают какие-то свои задачи, упускают какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дроновую гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой в войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься
1: дронами. Мы к нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю. И да, и причину недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Валберис, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
0: Я бы так не сказал.

0: поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии, как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот, поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние 3 недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов, вот таких средних, для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот, судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
1: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
0: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
1: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну, по крайней мере, делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
2: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступлений российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
3: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
2: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
4: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
5: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в

0: В министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция оспаривать не намерен.
1: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов-беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщила о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
2: Подготовлены подразделения, способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
3: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так, небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
1: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
4: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
5: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV-дронам я бы сказал так, что зависит от, в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше. Но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне на ролике охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров. И с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы объем производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу массового увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается

0: не удается это сделать. Вот, возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции, это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
1: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. И, ну и как, еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот рот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
0: Довольно сложно оценивать, как бы, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда, Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов производили, переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прям скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. То надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам, набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет. Как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
1: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
0: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это результатом, это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли

0: производство дронов, там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше, и до них добраться сложнее. Вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те же самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
1: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такой речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании этим всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
0: Ну,
1: к примеру...
0: здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себе обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
1: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше, или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
0: То в России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы,
1: Коля,
0: да,
1: спасибо. У нас, к
0: вот
1: сожалению,
0: они решили,
1: заканчивается время
0: все.
1: эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть

0: стратегии голосования за списки у оппозиции. Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет. Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков. И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
1: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
1: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска — часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
1: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
0: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
1: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
2: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас...

0: сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить». Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
1: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
2: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
1: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
3: Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками.
1: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
0: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
1: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
2: У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость.
1: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре. Люди, которые вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
1: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
3: «Яблоко» допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция «Яблока» мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у «Яблока» будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
1: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
0: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за «Яблоко», я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от «Яблока», преодолеют какой-то там барьер, Я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
1: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил.
2: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
1: На что Орлова парирует.
5: «Поправляют, что за мир еще не значит «нет войне». Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
1: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет.
5: «Мне и с лозунгом «Нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «Нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
3: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка спойлер или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но может с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки

точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам.

0: ВЦИОМ свидетельствует, по летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены яблоком. Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
4: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
1: Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
5: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
1: Политик Максим Резник пишет следующее.
0: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе «Яблоко» и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
1: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренных.

0: медленного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный Тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
2: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
1: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
3: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
1: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
3: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
1: Ксения Собчак пишет, что...
4: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
1: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
5: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
1: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
0: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции

0: с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: да уж, пострадал человек, очень убедительно. Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
1: А почему вы решили не вращать лототрон?
2: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
0: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет. С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства. По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов ПЭТ и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке,

0: Существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, ну, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
1: В ситуации дефицита.
0: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
2: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
0: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше, чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками. Авиабомбардировки подверглись Сумы. ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
3: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе — это здоровый

0: Стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
1: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
2: Первый номер достал «Единая Россия».
3: Да. Кто его?
2: Вот Каренин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
3: Да, это он привык быть первым.
2: Вы знаете, ну, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да.
1: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, который на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
4: А почему вы решили не вращать лототрон?
5: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
1: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
2: Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогично по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
1: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер 2». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
6: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях. Разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, станьте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
7: Поэтому, настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
6: Все правильно, но после, после победы. А если вы не хотите победы,
7: чтобы их не убили,
6: значит вы помогаете вот врагу.
1: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
8: С некоторыми политическими партиями Мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта. Знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, что вы, блин, несете?
9: Предложение отправиться на фронт и пересчет...
8: Да! А ты помолчи, я тебя не перебивал! Понял? Че? Ну-ка, заткните ему рот, выйдите отсюда, вообще к чертовой матери.
1: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия...» Еще одна цитата: «последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас». В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
10: Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
11: Полностью совпадает.
10: У подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
11: Спасибо, что приехали, Алексеевич. Вопросов у меня нет. Спасибо.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
12: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом, за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
1: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
13: FIFA for Enterprise or...
1: FIFA

0: Forward Enterprise, FFE, представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент FIFA Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры FIFA. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник FIFA Карлос Кардейро в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления FIFA в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что FIFA больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты FIFA. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
1: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
0: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре. Из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальная. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться

0: меняться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд в Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что ChatGPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции ChatGPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
2: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научной университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбилей. World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису всемирной паутины еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
1: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита «Глобсек». В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
6: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
7: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
8: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FAILS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
7: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
8: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
7: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
8: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
7: Тому, насправді, европейская ПВО зараз не готова.
8: Поэтому, на самом деле, европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
7: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
8: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
7: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
8: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
7: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
6: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
7: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
8: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
7: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
8: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
6: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю: Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального, а сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
7: Справедливо,
8: потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
7: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
8: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
6: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
8: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
7: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
8: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
7: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
8: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
7: Обмен информацию и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
8: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем.

0: победить железом.
1: Мы не сможем перемогти залізом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
1: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми...
0: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать.

0: Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыл.

0: Якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
1: Ну давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі потрібно об'єднати усилия, тому що все происходящее – это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
0: Нам не надали ни томагавки.
1: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
0: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
1: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно має множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
2: У них получится?
1: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
0: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
1: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны. И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
0: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
2: Я хотіла спросити, зі сторони західних партнерів інтерес к частному сектору більше?
0: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
1: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно.

0: То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Потом это отримало уже кодификацию, отримало и уже поступало в войска, уже когда уже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
0: пока те, можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Вона дає технічні задачі, компанії починають искать рішення. Тому що Великобританія для України розробляє балістичну ракету. Вот задача була в конце прошлого года, до конца этого года сделать балістичну ракету для України стоимостью менее мільйона доларів. І виграли три компанії, которые сейчас розробляют. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за 3 месяца.
1: Почали краще працювати за 3 місяці.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Але ще це не відбувалося.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залітали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит «Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
0: «Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
8: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
9: Он стремится улучшить руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
8: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
0: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
10: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции, так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной и специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
7: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
10: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
7: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его.

0: будущем недалеком.
1: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место исполняющим обязанности назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
2: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
3: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
1: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным главнокомандующим.
4: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
5: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
4: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
6: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории реально. Вот, поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него назначают командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянск-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня-начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
4: Ну что можно противопоставить?

0: происходящему на фронте прямо сейчас. Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
1: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, который решает какие-то свои задачи, упускает какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет, как бы, активного использования дронов. Вот. Поэтому, как бы, я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы, очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дроновую гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься.
0: Мы к нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю. И да, и причину недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Wildberries, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
1: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние три недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов вот таких средних для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот, судя по всему, судя по назначению вот нового

0: сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место о связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
1: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
0: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
1: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну по крайней мере делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
2: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
3: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
2: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
4: Ваганов, гроза «Унитаз», снят с должности. 500 миллиардов. Плюс общее технологическое отставание от противника на год. Плюс жизнь бойцов.
5: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
2: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
6: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
2: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
7: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
2: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
1: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
0: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани 5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV дронам я бы сказал так, что зависит от в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше. Но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров. И с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот. Возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции. Это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
1: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. И, ну и еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащитников, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот ворот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
0: Довольно сложно оценивать, как бы, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот. Но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые, в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов производили, переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело.

0: этого пузика, который стал просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прям скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. Но надо обращать внимание на другое, надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, в частности, дроновые, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
1: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии и к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
0: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше, как бы, пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября, скорее, по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно, как бы, кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот, как бы, мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой, как бы, комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее, вот, чем вот эти вот, как бы, относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и, как бы, руководители подобных проектов знают свои риски.
1: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такой речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании тем всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
0: ну, например, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себя обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
1: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше, или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
0: Это у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть

0: как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
1: Спасибо, да, сожалению, вот, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
3: А почему вы решили не вращать лототрон?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
2: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет. С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства. По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов ПЭТ и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
5: В ситуации дефицита.
2: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники.

0: источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
1: «Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны».
0: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше, чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками, авиабомбардировки подверглись Сумы, ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
2: «Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы».
0: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая

0: Россия получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
1: Первый номер достал «Единая Россия».
2: Да. Кто его?
1: Вот, Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
2: Да, это он привык быть первым.
1: Вы знаете, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивала в первый шарик, да.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, которая на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
3: А почему вы решили не вращать лототрон?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
0: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
1: Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
0: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья, споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер два». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
5: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях, разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, станьте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
6: Настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
5: Все правильно, но после,
6: у вас
5: после
6: шанс
5: победы. А если вы не хотите победы,
6: чтобы их не убили,
5: значит вы, понимаете, помогаете вот врагу.
0: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
7: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы, блин, несете?
8: Предложение отправиться на фронт и пересечь...
7: Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Че? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
0: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия, еще одна цитата, последовательно сдавала и продавала на

0: Нашу родину Западу, продолжает это и сейчас. В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
1: Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
2: Полностью совпадает.
1: У подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
3: Почему что ответ, Григорий Алексеевич? Вопросов у меня нет.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
4: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
0: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
5: FIFA for Enterprise or...
0: FIFA Forward Enterprise, FFE, представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы

считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент FIFA Джанни Инфантино. Такое предложение

0: Старший советник ФИФА Карлос Кардейро в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
1: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
0: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре. Из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальная. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские

0: российские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции чат-GPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
2: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научной университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбилей. World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису всемирной паутины еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
1: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода».

0: «Свобода Лайф», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
5: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
6: Он стремится улучшить руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
5: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
8: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной и специальной техники. История с особо перспективной техникой, дронами, получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
9: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
8: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
9: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
8: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
10: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
11: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно

0: ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
1: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с верховным главнокомандующим.
2: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
3: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко читаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
2: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
4: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянско-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня, начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
2: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
4: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, который решает какие-то свои задачи, упускает какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если

0: новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там, Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дронову гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься
1: Мы к нему, кстати, еще перейдем.
0: дронами.
1: Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю и, да, и причины недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Валберис, ну, которые вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях? И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
0: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние 3 недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов вот таких средних для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего силами беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
1: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
0: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И

0: в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
1: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну по крайней мере делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
2: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступлений российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
3: Вопрос в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
2: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
4: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
5: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
2: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
6: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
2: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
7: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
2: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.

0: продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
1: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы, ну, нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV-дронам я бы сказал так, что зависит от, в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше, но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта, ну, где-то 17 километров, и с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы, ну, объем производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот. Возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции, это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
0: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей, мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей, и, ну и как, еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот рот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
1: Довольно сложно оценивать, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда, Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. То надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшиеся сегодня еще здесь

0: Бекон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
1: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
0: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее, вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
1: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании тем всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
0: ну, здесь, раз... вопрос о, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себя обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
1: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше, или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
0: Это у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
1: Спасибо, да, скажи, конечно... заканчивается время все. Эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. В Праге прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы, и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать сектор.

0: И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Тому що напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
0: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
1: Тому насправді європейське ППО зараз не готово.
0: Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
0: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
0: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
1: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
0: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии — те, що навантажує протиповітряну оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
0: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
0: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные

0: Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое облучение, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко?
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется.

0: меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003
3: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003
3: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого. Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей. Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
3: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
3: Нам не предоставили томагавки.

Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей.

0: полностью ПВО справилось с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
1: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
2: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
0: У них получится?
2: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
0: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
1: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
0: Вот я хотіла спросити, со стороны западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
1: Більше до частного сектора. Знов таки, тому що ми більш гнучкі.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Волонтеры на закупівлю, потом это отримували уже кодификацию, отримало и уже поступало в войско, уже когда уже якісно за себе зарекомендовало. Поки що можна казати про...
2: Пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
0: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы

0: определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнений, що вони вже зрозуміли як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
2: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
0: Але ще це не відбувалося.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
2: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
0: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
2: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
7: Будущее России лучше, чем в Америке.
8: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
9: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
10: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоем...

0: и в наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
3: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков». И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
2: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
4: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
2: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выборной постановки.
0: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на яблоко, как на нишевую неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше

0: смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска — часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
1: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
2: В срец пошла кампания из АП топить людей голосовать за Яблоко. Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
1: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
3: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
1: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
0: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
1: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
2: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
1: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
3: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
1: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
0: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
1: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирования

0: путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре». Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26-го года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
1: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
2: Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
1: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
3: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться, и с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
1: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил:
4: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
1: На что Орлова парирует:
5: «Поправляют, что за мир еще не значит нет войне. Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
1: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет:
5: Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе.

0: Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «Нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала: «Отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
2: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что

0: покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
1: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
0: Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
2: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
0: Политик Максим Резник пишет следующее.
3: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России. В том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни. За мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
0: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
2: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей Капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой Капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
0: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
4: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое. Чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства – делайте выводы. Нет доказательств – не выдавайте свои предположения.

0: За истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
1: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
2: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
1: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
2: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белое пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
1: Ксения Собчак пишет, что...
3: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
1: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
4: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
1: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
5: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных – полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: И продолжаются щодня и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в другом.

0: других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, неброненные, такие иные.
2: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
0: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: По территории Украины это есть видео, мы его також представили в звіті.
2: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
1: Мы не разглядывали особливо его життєвий шлях.
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории

0: в воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
2: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
1: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
2: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть среди загиблих.
0: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших. Там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек. Из них только двое военные. Более 60 человек были ранены. Большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях. Об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
2: Ну, мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства

0: Доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствие подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда. То есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
2: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела, собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Truth Hounds занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
2: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Это был очень такой яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на рождается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на

то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были

0: и на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
1: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей из Демократической Республики Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести какие-либо дела. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, которая действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть, если преступления достаточно серьезные, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашим делом Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против езидов, или сирийских командиров. Им было довольно известное дело в городе Кобленд, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша. Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развит ее

0: законодательства, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, совершенного преступления. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей. Да, я правильно понимаю?
0: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
1: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями.

0: Во Всемирной футбольной ассоциации FIFA Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
1: А почему вы решили не вращать лототрон?
2: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
0: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет.
3: С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства.
0: По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов «Патриот» и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
4: В ситуации дефицита.
0: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
5: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
0: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше, чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками.

0: Авиабомбардировки подверглись Сумы. ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
1: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на 2 фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
0: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
2: Первый номер достал «Единая Россия».
3: Да. Кто его?
2: Вот Карелин. Ну, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
3: Да, это он привык быть первым.
2: Вы знаете, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас 2 раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, которой на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
4: А почему вы решили не вращать лототрон?
5: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» – наш номер 2.
0: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
2: Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
0: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах.

0: выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья, споря, почему Кремль все-таки допустил яблоко к выборам. Версий много, отсутствие у яблока популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что яблоко может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер 2». В любом случае, яблоку предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
1: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях. Разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, станьте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
2: Поэтому, настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
1: Все правильно, но после, после победы. А если вы не хотите победы,
2: чтобы их не убили,
1: значит вы помогаете врагу.
0: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
3: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, что вы, блин, несете?
4: Предложение отправиться на фронт и пересчет...
3: Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
0: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия...» Еще одна цитата: «последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас». В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
5: Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
6: Полностью совпадает.
5: У подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
7: Спасибо, что ответили, Алексеевич. Вопросов у меня нет.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию.

0: нее меры пресечения, Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4500 долларов.
1: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом, за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
0: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
2: FIFA for Enterprise or...
0: FIFA Forward Enterprise, FFE, представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры ФИФА. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник ФИФА Карлос Кардейра в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
3: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
0: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финале.

0: На игре из устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
1: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальная. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции чат-GPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю радио

0: «Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись радио «Свобода» 2006 года.
1: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису «Всемирной паутины» еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
0: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности

0: Партия «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО, при этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет. Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков. И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
0: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
0: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости стабильности системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма

0: вокруг допуска, часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись».
1: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
2: В срец пошла кампания из АП топить людей голосовать за яблоко. Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
1: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
3: Опять яблоко-срач начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. Яблоко, если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «яблоко сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить». Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
1: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
0: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за яблоко, все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
1: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
2: «Я буду голосовать за яблоко. Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
1: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
3: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
1: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
0: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
1: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре». Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
1: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
2: Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
1: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
3: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
1: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил.
0: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
1: На что Орлова парирует?
5: Поправляют, что «за мир» еще не значит «нет войне». Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни.
1: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет.
5: Мне и с лозунгом «Нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «Нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «Отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
2: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. Яблоко – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но

0: вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссий. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
4: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
1: Правозащитник Александр Подробинок не удивлен этому решению.
5: Борис Надеждин покинул Россию. Какая не

Неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очередь?

0: рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
1: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
2: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
3: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
1: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
4: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024 году, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 году вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
1: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
4: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
1: Ксения Собчак пишет, что...
5: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили.

0: из страны.
1: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
2: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
1: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
3: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
7: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
8: Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
7: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
9: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
10: Масштабные перестановки в Министерстве обороны. Российский президент расплывчато

0: объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальны и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной и специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами. Получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
1: Денис Игоревич, новый род войск только формируется.
0: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
1: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
0: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
2: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
3: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
0: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным главнокомандующим.
4: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
5: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин

0: Нет, выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
1: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хочется узнать для начала ваши впечатления. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
2: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории, реально. Поэтому на фоне провала фактического, можно прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальник этой центральной группировки двигают, вместо него назначают командира успешной группировки. Поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянско-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня, начала июля, и группировка осталась без дополнительных, без дополнительного снабжения. Но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
1: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
2: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, который решает какие-то свои задачи, упускает какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. То есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Россия снова начала сильно проигрывать дронную гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься
1: Мы к нему, кстати, еще
2: дронами.
1: перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю и, да, и причины недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, и если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины, мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Валберис, ну, которые вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без 5 минут

0: госкорпораций. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить вот эти последние решения о переназначениях? И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
1: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние 3 недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов, вот таких средних, для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
0: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
1: Ну, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политической, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
0: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну, по крайней мере, делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
2: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
3: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую вооруженную.

0: силам Российской Федерации в ходе СВО.
1: Снятие Ваганова с должности встретили в ЗЦ-обществе положительно.
2: Ваганов – гроза унитаз. Снят с должности. 500 миллиардов. Плюс общее технологическое отставание от противника на год. Плюс жизнь бойцов.
3: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция оспаривать не намерен.
1: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов-беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
4: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
5: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
1: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб, сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
6: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
7: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани 5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV дронам я бы сказал так, что зависит от в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше. Но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне на ролике охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров. И с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте.

0: Действительно, там, типа, на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот. И, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличения массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот. Возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции. Это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
1: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. И, ну и еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот ворот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
0: Довольно сложно оценивать, как бы, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не понесли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
1: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два к ряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
0: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. В любом случае, сейчас действительно как бы

0: кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкина, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее, вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
1: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании тем всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
0: ну, например, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себе обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
1: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше? Или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
0: Это у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть, как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
1: Спасибо, да, у сожалению, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к одному.

0: однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита Globsec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита Globsec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
1: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума Globsec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
2: Если відверто, европейская ПВО не готова.
3: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
2: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
3: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
2: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
3: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
2: Але после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам.
3: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
2: Видных целей, которые разные за профилем, потому что шахедов сейчас в России.
3: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
2: Пародии, то, что навантажує протиповітряну оборону.
1: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
2: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
3: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается...

0: в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнитрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
0: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛО, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое облучание, мы кажем про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и

0: і відповідно навантажують систему протиповітряної оборони. Тому я бы казав,
1: поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
0: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
1: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
0: Обмін інформацією і відповідно відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
1: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Ну, давайте начнем с того, что они работают
1: простыми... что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
0: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
1: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
0: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
1: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
2: 2003. 2003
0: год.
1: 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу

0: самолетов до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности, например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого. Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей. Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте почнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
0: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавков.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте почнем с того, что российское ППО, которое они побудували навколо Москвы, на самом деле довольно непогано.
0: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
2: Я думаю, что если панцирь,
0: русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду

0: і государственний, і частний сектор?
1: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании.

0: Вот американские військовые визначают, что набагато цікавіше.
1: Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
0: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
2: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
0: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
1: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
0: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
1: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что ну вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
0: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
1: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
0: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була.
1: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
1: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантия безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить?

0: Видите, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Программа «Мы за границей», запись 27 сентября 1978 года. Часть первая. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
12: Радиожурнал «Мы за границей».
13: Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
14: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем поэту Максимилиану Волошину. Точнее говоря, даже не самому Волошину, а его дому в Коктебеле, в Крыму. Этот дом, построенный еще до революции, чудом уцелел до наших дней и служит местом паломничества. Сюда, к этому дому в Коктебеле, съезжались и съезжаются те, кому дорога память о русской поэзии начала XX века, и кто хотел бы восстановить распавшуюся связь времен, вопреки всем историческим разрухам и погромам. И хотя Максимилиан Волошин давно умер, его дом остался каким-то очагом и символом культуры, русской и всемирной, символом духовной свободы, религиозного гуманизма и мудрости. Дверь отперта. переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветр, живет глухой раскат. Волны, взмывающий на берег плоский полынный дух и жесткий треск цикад. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Так писал сам Волошин о своем доме в Коктебеле в стихотворении «Дом поэта», которое стало его поэтическим завещанием. Написанное более полувека тому назад, оно до самого последнего времени не появлялось в печати, но ходило в списках. Стихотворение Волошина «Дом поэта» явилось предзнаменованием российского самиздата и содержало девиз, который можно было бы поставить эпиграфом к истории новейшей словесности. «Мои ж уста давно замкнуты, пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Таков дом поэта в прямом и в переносном значении. Прошло много лет, и этот дом ожил. Об этом написала очерк Наталья Рубинштейн, очерк, который так и называется «Дом без поэта». Она рассказывает о доме Волошина в Коктебеле, о доме, который сохраняет память о своем хозяине, честь сохранительницы и продолжательницы, и дома, и дело Волошина принадлежало его вдове Марии Степановне. Очерк «Дом без поэта» и начинается с обращения к ней, недавно умершей хозяйке дома. Обращение это написано уже за границей. У микрофона автор Наталья Рубинштейн.
15: Пиши мне так. Крым, Коктебель, дом поэта Волошиной. Марья Степановна, ну ведь так не дойдет. Напишешь, так дойдет. 3 года прошло, а я так и не написала. А теперь уже некуда писать. Я думаю, в день смерти Марьи Степановны Волошиной 10-е годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Марья Степановна завещала дом в дар Феодосийскому краеведческому музею. Но музей только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марье Степановне дом был не памятник, память, не склеп, склон, по которому медленно стекала отставшая от общего потока капля времени.
14: Мария Степановна Волошина немного не дожила до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь. Все 45 лет, что провела в Коктебельском доме одна, без него. 45 лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, не годятся ни подвиг, ни подвижничество, а вот если так, продолжение. Она была постскриптум к его судьбе. Продолжение живого присутствия поэта в длящейся без него жизни. Она продлила его земной век до столетия. И только теперь, вместе с ней, он окончательно ушел от нас. Что остается вообще после ухода поэта? Только ли стихи? Так от Пушкина досталась нам эпоха. Поэты, говорим, пушкинской поры. Театр пушкинского времени. Ближе к нашему времени от поэта остаются 2 вещи – стихи и мученическая биография. И еще иногда вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы, правда, ей еще и при жизни супруга, могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют недюжинных

0: дюжинных неженских качеств. Дело в высшей степени ответственное. Выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей. По смерти Максимилиана Волошина от него остались стихи, статьи, акварели, дом и Мария Степановна. Все вместе взятое – это и есть самое полное собрание его произведений. И дом помнит.
1: В мастерской мольберты, кисти, палитра Остроумовой-Лебедевой и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги издательства Маркса, братьев Собашниковых, гржебинские сборнички. Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя. Макс притащил однажды с моря, кричит: «Маруся, я нашел кусок корабля «Одиссея».» Иосиф Абгарович Арбели подтверждает: кусок обшивки античного галеона. И никогда не говорилось, не трогал руками. А говорилось так: ну что там опять бестолку по полкам шарить? Взяла бы тряпку. Хороша и слепая, грязь не вижу. А все лучше вытерла бы пыль. А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками. Наклеят этикетки и на картонке напишут: руками не трогать. Возле белого гипсового лекота и ах, вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках. Не заходить. А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таях мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева? В доме Волошина не заботились ни о хорошем стиле, ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибера, на стенах Багаевский и Остроумова, а вот прижата к стене кнопка открытка, репродукция с Венеры Боттичелли. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилось. Приглянулась хозяину, да так и осталось. Но единство и стиль были. Так всегда бывает, если дом – не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившей его личности. Ну, теперь соберутся музейщики спорить об интерьере, что характерно и что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле. А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов. Родные, гимназический друг Пешковский, тот самый, что русский синтаксис в научном освещении, Марина Иосиф Цветаева, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. Теперь начнут рассуждать, кого надо знать, кого не надо. Это имя ничего не говорит советскому человеку.
0: Еще при Волошине в дом пришла весть о расстреле Гумилева, без него, о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени. Дом превращался в остров памяти. В городах, в библиотеках, музеях, издательствах делали вид, что и теней этих не было. Там снимали портреты, вымарывали имена из оглавлений, изымали с полок книжки. Память жила только тут, в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял неподвластный абсурдным наваждением настоящего. Воля маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его. Безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в в Коктебельском краю. Профиль его с очевидностью, именно его профиль, не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство, нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи? Продолжает Наталья Рубинштейн.
1: В доме и при Максе, и после всех звали по именам, и больших, и маленьких. Близкие Марью Степановну зовут Маруся. Я с ней не была близка, но мой 4-летний сын, видно, был. С утра, как другие дети, хочу на море, он заводил, пойдем к Марусе. Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали. Поговорим? Беседы их не очень длинные, всегда протекали наедине. И сын никогда не умел или не хотел их пересказывать. Маруся, ты что-нибудь говорила? Нет, мы просто разговаривали. Про что? Ну, про все. Я боялась, что он утомляет ее. Силы Марьи Степановны последние годы было уже немного, но она возражала. Пусть приходит. Пусть дышит домом, запоминает. Да что он может запомнить? Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Дань, меня, когда я уйду? А ты куда уйдешь? Куда все мы должны уйти? И я тоже? И ты? Нет, Танька напрягается, я не уйду. Ну, как хочешь, оставайся, если так.
0: Говорит «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Мы передаем сегодня литературный очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта» о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. На мой субъективный взгляд и вкус, это лучшее, что было написано о Волошине после Марины Цветаевой с ее прозой «Живой о живом». Но Цветаева рассказывала о живом поэте, который строил и наполнял собою этот дом, превратившийся в легенду. А теперь у Натальи Рубинштейн речь идет о доме, опустевшем в наше время и, тем не менее, продолжающем жить на правах мифа или последнего убежища русской поэзии и культуры начала века. Я употребляю слово «миф» не как выдумку или фантазию, но в цветаевском смысле. Миф и мифотворчество – это извлечение из конкретного человека его основы, его сущности. В этом смысле миф – это не ложь, но это самая глубокая и подлинная правда о человеке, хотя и скрытая под напластованиями, под поверхностью внешних явлений. И Цветаева творит в честь Волошина миф и делает это в соответствии с поэтической человеческой натурой самого Максимилиана Волошина, великого мифотворца, который и собственный дом, и Коктебель, и Крымское побережье превратил в продолжение своей личности и судьбы вплоть до физического сходства камней со своим призванием и обликом. Продолжает Наталья Рубинштейн.
1: В лето 70-го года Коктебель был особенно плотно забит. Одурманенные сумасшедшими доходами хозяева сдавали уже не только комнаты и сараи, но даже койки во дворе под деревом. Лачуги облупленнее и беднее я еще не видала в богатом Коктебеле. Шура, звали хозяйку, худую мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающим над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую, замок амбарный. Еще рукомойник во дворе, да чтобы ребенок в огород не лазал. «Неказисто живу», — сказала Шура. «Через 3 дня чего получше найдете, съедете, небось». А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Едва устроились, и пошли мы в дом. Марья Степановна выслушала Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая сама горит, а не от выключателя, и мой лирический репортаж о бедной старушке. И вдруг сказала: «Это вы Настамова? Возле бани, что ли, сняли? У Шурки домиком?»
2: Да-да, конечно. Платочек домиком, бровки домиком. Ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли. Вот именно, Шурка домиком. Ох, сказала Марья Степановна, уморите вы меня, бедная старушка. Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения. Эта Шурка домиком первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня здесь пряталась. Ну, теперь хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропьет, держать будет. Ну, а пропьет, выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли. Я ж тут весь поселок знаю. Я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала. Здесь десятки лет кроме меня медика-то не было. И пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок. Хватало, видно, у нее сил сразу жить двойным временем, минувшим, Максовым и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, как беспомощным роженицам. Вечером Шурка домиком выпивши, но не очень, причитала мне: «Ой, да зачем же вы так меня опозорили? Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала? А я ж и не знала. Вы сказали бы, с волошинскими и разговор другой. Да не бойтесь, вы живите сколько хотите. Я Марья Степановна и друзей обидеть не могу. Я Максимилиан Александрович еще как помню. Кто Марусю без него обидит, с того не на том. На этом еще свете спросится». 2 недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде рассевшийся по побережью, и самые следы палаток выжигали огнем. Холера была уже и в Феодосии. И опустел Коктебель. Опустел совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Исчезли лежбища загорающиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за 5 минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов, вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами длинный ряд волошинских акварелей. В безлюдье, а встречам всегда, ощущалось драматическое напряжение Карадага, точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя садом чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка, и несомненно было, что да, что правильно, а там, между камнями, вход в Аид. Арка эта запечатлена на одном из пушкинских крымских набросков и на множестве волошинских акварелей. На одной такой он сделал надпись: «Эти места незабвенны уж тем, что однажды Пушкин на них поглядел, кораблем проплывая в Гурзуф». Немногие задержавшиеся в холерный август в Коктебеле, мы радовались тишине и безлюдью. В доме тоже поредело, уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до сентября, а в сентябре гостей не предвиделось. Крым был для въезда закрыт. 4 месяца в году била жизнь ключом в доме. Встречалась Марья Степановна с старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, лето каждое, приносила и новые знакомства. И она удивлялась. И радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса в поколении, но и читатели его в потомстве. И так 4 месяца в году. Но теперь раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты Марья Степановна была одинока. И так много лет. И уже много лет как к одиночеству добавилась немощь. 100 мест было в России, куда звали ее провести зиму. Рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но дом оставить было невозможно надолго. И осенние штормовые ветры, и зимние холода Марья Степановна коротала одна. Редкие и желанные были зимние гости. Проходила, ночевала в доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс. нам голосом юным хозяйка седая старинную песню поет. На Рождество Марья Степановна зажигала в доме свечи за каждого, кто бывал когда-либо в доме и умер уже.

0: свеча, и за Сережу и Фрона свеча, и за Белого свеча, и за Мандельштама свеча, и за Оренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за много, много свечей. С каждым годом все больше. Да я уж привыкла одна. А что холера пришла, так что ж, когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю, и никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить, и долгов своих не считать природе, и о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнится немного, если сумеют. Ты купи бутыль здешнего вина красного и пейте в день по стакану. И мальчику тоже, полстакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары виноградари полагали, и вроде не болели в холеру.
1: Недаром поставил Волошин свой дом именно здесь, в Коктебеле. Для нас теперь это модный курорт. А для Волошина Крым вообще, и Коктебель в особенности, это скрещение всех путей истории, всех эпох. Это сосредоточие земли, это воплощение и Древней Греции, и Новой России, и римской цивилизации, и мусульманства. Это первобытный вход в Аид и взрывы революции. Это история, превратившаяся уже в географию. Отсюда Волошин смотрит на всемирную панораму с удивительной веротерпимостью, так же, как смотрит на кровавую современность из перспективы других веков, будучи, по выражению Марины Цветаевой, не созерцателем, но событийником исторических катаклизмов. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европа и Россия. Гражданских смут горючие стихии развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Дом Волошина, как посмертное продолжение его поэтических заветов, насыщен памятью обо всех и обо всем, что его населяло когда-то. Поздние потомки, мы приходим сюда с единственной целью и надеждой – протянуть эту нить немного дальше, от него к нам, от нас к тем, кто следующий.
2: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: В этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно...

0: говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Часть вторая. Программа «Мы за границей», запись 4 октября 1978 года. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
10: Радиожурнал «Мы за границей».
11: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
12: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Наша сегодняшняя передача называется «Дом без поэта» по названию очерка Натальи Рубинштейн о доме Волошина в Коктебеле. С этим домом очень многое связано в истории русской культуры начала XX века и в истории нового, молодого поколения русской интеллигенции, нашедшего здесь, в Коктебеле, как бы островок живой памяти о поэтическом прошлом России. Хозяйкой и хранительницей дома в течение многих лет была вдова поэта Мария Степановна Волошина, недавно скончавшаяся. Ее стараниями этот дом, дом уже без поэта, словно продолжал дело жизни и личности Максимилиана Волошина по собиранию культуры и осознанию путей мировой истории. Просто сам дом этот был поставлен как будто на распутье эпох и народов. И поэтому даже в нынешние времена в нем переплетались самым причудливым образом веяния, вкусы, моды и события, казалось бы, несовместимые. Ведь дом этот, как остров, омывается океаном истории, давно прошедшей и сегодняшней. Истории смешной и жестокой. Очерк «Дом без поэта» о Марии Степановне Волошиной читает автор Наталья Рубинштейн.
13: Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение. Утро туманное. Гори, гори, моя звезда. Мне нравится все. И что фортепиано расстроено. И каждый раз говорится, что надо бы из Феодосии привезти настройщика. И аккомпанемент моря однообразный и сильный. И это слабая, но настойчивая. Постоянная попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на набережной – транзисторными шлягерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой, под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконами абажором, по очереди читают что-нибудь невероятно длинное. Соборян Лескова. Но на завтра кто-то предлагает. «Марусь, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, приведем вечером?» Затея эта кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Марии Степановны известна. Дело это может кончиться скандалом. Парень поет хорошо, здорово поет. Вылитый Высоцкий, с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен. А на нейтральной полосе цветы. Мне этот день не забыть никогда. Штрафные батареи.

0: Альона. Пожалуй, скандала не будет. И вдруг, Марья Степановна, я еще другие песни спою, вы не рассердитесь? Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Ну что ж такого, что наводчица? А мне плевать, мне очень хочется. Вы это поете? Говорит Марья Степановна. Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу мне нравится. И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой. Когда говорят, что не стоит пить кофе поздно. А мне плевать, мне очень хочется. И когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку. А мне плевать, мне очень хочется. Она вообще не любила слушаться. И хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных разносами, скандалами и бунтами. И бывало временами чудовищно несправедливо к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом. Самодурка я, да. Жизнь меня не баловала, а вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и с молоду характер был не к черту. Я и дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом, но приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уже закопала. И ТИАХ закопала, и другое все. И все почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу, я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери. Мутр я, понимаешь, мутр. А ты вор, вор. Ну, он видит, что сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел. Я раз сказала, как-то вы, Марья Степановна, дом от немцев, от разгрома уберегли. Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась. Ха, скажешь, что же от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла. Я и сама удивляюсь.
1: Итак, одинокая старая женщина, вдова Максимилиана Волошина, сохраняет его дом, потому что сам этот дом давно уже превратился в хранилище исторической памяти и продолжает выполнять роль аккумулятора истории. И не только один дом, но и Коктебель с его пейзажами неотделимы уже от Волошина, как его произведение. Ведь в понимании Волошина, и это осталось лежать каким-то отпечатком на его доме, Крымское побережье – это сама земля-праматерь, начало-начал. Это самая древняя земля первых дней творения, архаическая, догомеровская Греция, на которую затем легли напластование многих культур и народов. Отсюда такая привязанность поэта именно к этому дому, к этому клочку земли, расположенному на стыке двух горных хребтов. Отсюда его укорененность на этой каменистой почве, насыщенной геологическими и историческими породами. Об этом он писал в своем стихотворении 26-го года «Дом поэт». «Доселе грезят берега мои смоленые ахейские ладьи, и мертвых кричит голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата, от римских блях до эллинских монет, до пуговицы русского солдата? Таким образом, Коктебель для Волошина, как центр земли и скрещение всех путей и эпох, это точка, откуда видны и прошлое, и будущее. Из своего дома Волошин смотрит на мировую историю, как будто с высоты птичьего полета. И когда началась Первая мировая война, а затем революция и война гражданская, это не было для него какой-то неожиданностью. Это было взрывом тех же извечных стихий, которые до времени дремлют в недрах земли и потрясают ее циклами перемежающихся катастроф. После революции Волошин никуда не уехал из своего Коктебеля, но, оказавшись над схваткой, следил со своей башни за ужасами той эпохи, как созерцатель всечеловечества.

человеческой, всей исторической драмы. Крым во время гражданской войны переходил из рук в руки. То побеждали белые, то красные, и за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на современность из перспективы других веков, как на очередное проявление всемирной исторической трагедии. Но его позиция созерцателя и мудреца не мешала ему сочувствовать и помогать каждому, кто в данный момент гражданской междоусобицы подвергался опасности, будь то красный или белый. В его доме находили убежище, преследуемое обоих станов, и Волошин старался помочь каждому отдельному человеку, независимо от его партийной принадлежности. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища как храм и растворялся только беглецам, спасавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь под кровлю поэта убежище, защиты и совета. Но вот улеглись бури и страсти истории. Какие же новые тени бродят вокруг дома Максимилиана Волошина и заглядывают сюда? Читаем очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта». Дом Макс подарил Союзу писателей принудительно добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями. Подарить значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Впрочем, среди коктебельских отдыхающих всегда жило желание видеть волошинский дом своим, уже омузеянным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как Яснополянский дом Толстого, Михайловская или Тарханы. Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов. Самостийные экскурсанты и точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же у нее на глазах по праву истинных наследников. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться, выселить, чтобы не мешало. Да в крутые прежние дни упустили. Кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу? А уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать. Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе, то попросит профессор давний, знакомый за своих студентов. Да и начальству из дома творчества не всегда откажешь. От него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать, и рассказывала и о Максе, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках. Вот группа рязанских писателей интересуется, слушает, ну и вопросы задает. А пенсию Марии Степановны получаете от советской власти? А как же? От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени 200 рублей старыми деньгами. Но тут уж кто-то попроще изумленно ахает. Да как же вы жили на такие деньги? А на милостыню, безо всякого выражения отвечает она, Максовых друзей подаянием. И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если надоедали. 5 толстых машинописных томов, 3 стихов и 2 прозы в сером коленкоре всегда лежат на столе в мастерской. Хоть сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. Так вот, в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской сочинения Волошина. И пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал просить

0: читать. А Мария Степановна как раз была не в духе. Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть считала, что их можно читать каждому, она бы их и издавала для каждого. Так что я не могу допускать любого. Но, Марья Степановна, — возразил, не обидевшись, Миш, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача? Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам, оказывается, юноша, христианин и философ, и один из самых глубоких собеседников за последнее время. Не пустым пришел к Максу. Она всегда считала, что приходит не к ней, а к Максу. И жила она для того, чтобы продолжался дом, а в доме Макс. Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали, эту запись было особенно трудно восстановить. И вдруг затрещало, закудахтало. Сквозь помехи техники и времени силился пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед, и сила ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в голосе вздрагивающий, вспархивающий, высокий, похожий на женский голос. «Не прикасайся до наших пожарищ, прикосновение, смерть. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивное диво горит, не сгорая, неопалимая купина». Потом все очень ругали москвичей, что они не предупредили Марию Степановну, и она от неожиданного переживания потеряла сознание. «Вот так», — сказала она несколько дней спустя. «После смерти Макса я все думала, как же мне жить и зачем. И немного времени прошло. Я тогда часто ночевала на скамье возле его могилы. Дома сон совсем не приходил, а там засыпала. Ну, раз увидела его во сне, то есть не знаю, как это сказать, увидела ли». Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась и записала дома. Стала сличать. Может, старые какие стихи приснились из тех, о которых не знаешь, что помнишь их. Все перебрала. Нет таких стихов. А ночные стихи, вот они, каждому слышно, Максовы стихи. Стихов этих я, к сожалению, не помню. Но ведь лежат они там, в доме, с записанной рукой Марии Степанны, с ее пометами. Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию. Говорит «Свобода». Мы передаем литературный очерк Натальи Рубинштейн о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Когда-то при жизни поэта дом этот служил вместилищем исторической памяти и культуры. Построенный как бы на перекрестке многих дорог мировой истории, дом унаследовал какие-то черты своего хозяина, поэта и мыслителя. И вот в наши дни история продолжает вторгаться в это одинокое убежище, которое живет отдаленным прошлым, храня память о старом владельце и о поэзии начала века. В очерке, который мы предлагаем вашему вниманию, и рассказывается о судьбе дома, и о судьбе его хозяйки и последней хранительницы, и вдовы поэта Марии Степанны, уже в условиях новейшей советской современности. Читает автор.
1: Власть Коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, когда-то начатый из деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттабальдовной, превратился к нашим дням в большой тенистый парк, единственный в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него простым смертным был закрыт, поскольку низ Волошинского дома со всеми пристройками принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и ни писателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражница, проверявшие пропуска. Но как пропуск работала и фраза «Мы к Марии Степановне». Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово – «стыдно». Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно. И мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Карадаг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать вход по пропускам, что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя не сильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила: «Стыдно, не привыкла за столько лет».
0: Дело, конечно, не в привычке, а в нравственном принципе, который сохраняется, несмотря на все катаклизмы и повороты истории. «Стыдно» – это значит, человек несет ответственность за все, что происходит вокруг него, даже если сам он в этом стыде не повинен и лично к нему не причастен. Вот правительству, например, не стыдно, а Марии Степановне стыдно за то, что творит правительство. И это есть нравственность.
1: Утром рано, в августе 68-го, забарабанил в дверь нашего сарайчика Левка. «Вставайте, наши танки в Праге». Мы пошли в дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре которого была вытянута игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения в Чехословакию уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке несся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали: «Не ходите к Марусе, она радио слушает». Она вышла потом все с тем же самым словом «стыдно», только на этот раз добавила «стыдно мне». И кто-то из самых близких и давних возразил: «Почему тебе? Это не наше. Им стыдно». Она ответила с видимым раздражением: «Мое и твое. Мне больше всех стыдно». А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд и получен отказ. Три последних года в России были для меня годами прощания. Я еще жила в привычном дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им оставаться, мне уезжать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае и одна. Я знала Восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидала его цветущим. Белорозовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по-зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня Коктебель, прощаясь. Но в дом не ходила. С набережной видно было, как сидит Марья Степановна в плетеном кресле на веранде. Иногда одна, иногда с кем-нибудь. Меня она не видит. И хорошо. Что ж я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда?

А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка. Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет, ты же знаешь. И она обижена. Что же она так обо мне думает? Оставался нам в России еще год.

0: Стыдно слушать. Ох, как стыдно. Уже несколько дней Марья Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Лежала в постели, говорила с трудом. Ну вот, дети, своего добились, и уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань. Первый ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил, как надо. Ну и иди за ним. Ему виднее, где детей растить. Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было, только дом. Здесь уже 60 лет нет жизни, и еще 160 не будет. Ты Некрасова читала? Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. И там, в Израиле, уж подавно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы, в гости бы съездила. А что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье. Так мы уехали в Израиль из России 10-х годов. И эта старая Россия простилась с нами, пожелала нам счастья и благословила нас на прощание.
1: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
2: Это был радиожурнал «Мы за границей».
3: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для революции.

0: репрессий и зачем нужны революции.
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
6: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
7: Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
6: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
9: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции, так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальны и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках. И все службы тыла тоже в одном кулаке». Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
10: Денис Игоревич, новый род войск только формируется.
9: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре.